0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Строители новой школы в микрорайоне Александровский рассчитывают завершить кладку стен и остекление корпуса до наступления

0: холодов. Это позволит подрядчику зимой без остановки продолжить прокладку сетей и другие работы, не требующие поддержания положительной температуры внутри здания. По данным пресс-службы мэрии Нижнего Тагила, сейчас на стройплощадке ежедневно занято от 50 до 60 рабочих. Железная дорога запустила новый сервис покупки билетов на электрички в Свердловской области и других регионах. Это чат-бот в мессенджере «Макс». С его помощью можно оформить билеты на пригородные поезда, курсирующие по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областях и Хмао-Югре. Но есть важный нюанс – купить посадочные получится только на обычные электрички без указания мест и за полную стоимость. За билетами на «Финист» или «Ласточку» все равно придется идти в кассу, покупать через приложение или сайты РЖД. В Свердловской области увеличилось количество рабочей силы из Индии, передает ЯН. Об этом рассказал генеральный консул страны в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй на круглом столе Уральской ассоциации туризма. Граждане Индии, как правило, оказываются в России по двум причинам – для учебы в вузах и трудоустройства. Так, недавно генконсул встречался с представителями РЖД, где работают около 400 сотрудников из Индии. 7% российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть учебной программы, еще 43 считают, что практически не потеряли знания и смогут начать учебный год без серьезного повторения, передает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-школы SkySmart. При этом 37% школьников ожидают, что перед началом занятий им придется повторить примерно половину изученного материала. Еще 19% полагают, что потребуется вспомнить почти всю программу. Таким образом, для значительной части школьников возвращение к занятиям после трехмесячных каникул начинается с повторения пройденного материала. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода на Среднем Урале сегодня. Температура воздуха днем 25 градусов со знаком.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто

0: влюбленной.
1: Так, ну что же, рассвет, Клюв, рассвет.
0: Встречать, рассвет, давай, на самый верх.
1: На самый верх, да, рассвет уже у нас, все.
0: Так уже все.
1: Приветики всем.
0: Доброе утро.
1: Привет,
0: доброе утро. Алина Геринг, Александр Данилов. Все на своих местах, а все для того, чтобы твое утро прошло быстро, весело и беззаботно.
1: Да вообще, чтобы оно наступило и хорошо наступило.
0: И на этом спасибо, да?
1: Да. Чтоб ничего не болело, чтоб везде успели.
0: Чтобы, у тебя что-то чтобы настроение... болит?
1: Нет, сегодня, кстати, нет.
0: Не болит, да.
1: Да, сегодня так хорошо встал, хорошо. Ну, выспался, выспался. Люблю себя.
0: Ну, вам скромность не занимать, молодой
1: да,
0: человек.
1: Да, только оказывается, что чересчур даже.
0: Да?
1: Ну, да, это так, потом тебе расскажу.
0: О-о-о.
1: Не все, да, не все в эфире можно говорить. Слушай, ну,
0: что?
1: А мы, я не просто так про любовь-то говорю. Мы же сегодня любовь обсуждаем.
0: Ну, да, потому что, да, день любви к себе сегодня. Ну, это же,
1: это
0: не
1: же
0: знаю, это... Да, научиться бы, понимаешь? Научиться бы любить себя.
1: Ну да, о том мы все время будем говорим потом. Потерпим, соберемся.
0: Ну, я так понимаю,
1: вот завтра с понеделька, со вторника начинаем вот прям.
0: Ты,
1: вот...
0: коллега, себя любишь, я так понимаю.
1: А ты нет?
0: Mm-mm.
1: Да ладно. Да, значит, будем исправлять это.
0: Опа!
1: Будем это исправлять. Пора,
0: интересно,
1: пора,
0: каким
1: пора.
0: Образом. Да, значит, у нас во ВКонтакте уже запущен опрос. Любовь к себе — это прежде всего. Ну, что для вас любовь к себе? Давайте, пишите нам комментарии. Обязательно, мы это очень любим. Ну и голосуйте в вопросе. Что такое любовь к себе именно для вас?
1: Варианты будут?
0: Уметь сказать «нет» без чувства вины. Вот это вот вообще я не умею делать. Выспаться и нормально есть тоже мимо меня. Купить себе что-нибудь приятное без
1: это
0: повода.
1: Это про меня.
0: Это про меня.
1: Вот, это, да.
0: А потом страдать, сидеть.
1: Вот.
0: Что
1: а
0: на
1: а
0: хлеб
1: потом,
0: с маслом не хватает,
1: а потом
0: знаешь.
1: Опять, да, возвращаемся к первому ответу.
0: Да.
1: Все вышеперечисленное тоже для тебя подойдет. Выбирайте свой вариант. Заходите к нам в ВКонтакте. Ну, а пока музыка.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Ой, девчонка вышибала. Алина Геринг здесь, кстати, тоже, которая посещала родину этой группы Немига.
1: Да.
0: Говорит, хорошо там.

0: Ой, в Минске прекрасно, мне очень понравилось. Я советую, если вы никогда там не были, то как-то запланируйте. Приятно, вкусно, люди шикарные.
1: Дранники хорошие.
0: Дранники потрясающие. Интересно посмотреть, и вообще, в принципе, и недалеко.
1: Да, почему нет? Ты да? же взял, это же не на другой конец света лететь.
0: Это мы, ладно, все про отпуск, про, все про впечатления, так а скоро-то 1 сентября.
1: 1 сентября. Я сейчас на работу ехал по Серова по кольцу.
0: Так.
1: Слушай, и а деревья-то уже такие, так такие зелено-желтые такие.
0: Я тебе больше скажу, на Карла Маркса уже листва на земле лежит желтая.
1: Желтая? Угу. А, да, на Карла Марса там красиво, да. Едешь особенно по утрам, да. Такое, да. Это листва идет. Красота.
0: Я к чему про 1 сентября-то?
1: Ну что?
0: Надо готовиться.
1: Я думаю, что это и без нас некоторые уже начали.
0: Да. В общем, попалась новость про среднюю стоимость букета к 1 сентября.
1: Давайте-ка.
0: Как думаешь, ты как мужчина?
1: 6 тысяч.
0: 6 тысяч?
1: Да.
0: Ну... 3 250.
1: Ну, хорошо, 3 250.
0: Но цены могут заметно вырасти. Это я к чему?
1: Ну, 3 250 это небольшой. Ну, такой,
0: ну, какой? Да, ну,
1: для первоклассника, да. Для школьника, да, чтобы он смог унести в руках, да.
0: Ну, значит, в топе цветочных предпочтений.
1: Гладиолусы.
0: Нет.
1: Нет, гладиолусы уже все.
0: Розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы, чтобы это не было.
1: Вот диантусы это сейчас загнуло.
0: Я даже не знаю, что это. Ладно. В общем, друзья, надо деньги доставать.
1: Да, мне интересно, вот Егор нам вчера писал, у него 5 детей. Это что, сразу 15? 6, ну, 16 с лишним
0: да,
1: тысяч готовить.
0: Да, а представляешь, если они...
1: Только на цветы.
0: Да. Если они еще все в школу пойдут, сразу же.
1: Да. Да, а там еще портфель, рюкзак. Там, наверное, хорошая сумма.
0: В общем, друзья, да, 1 сентября уже вот оно. Мы уже его видим. Мы желаем вам...
1: Желаем вам
0: сил.
1: Перенести его.
0: Да, перенести его с гордо поднятой головой, я бы сказала. Ну и готовиться потихоньку, поздравлять учителей. Кстати, можно сертификат подарить, не обязательно,
1: да,
0: за цветы.
1: Да, один из списков, подарков.
0: Да, сертификаты или какие-нибудь хорошие конфеты.
1: Слушай, а я знаешь, что еще слышал тут недавно новость? Что школьникам хотят ввести дополнительный выходной, ну, для подготовки к учебе. Ну, типа... Вот,
0: ой, ну,
1: чтобы они успели готовиться,
0: я
1: представляешь?
0: Я за.
1: Вот нам, чтобы детство классно было.
0: Вообще
1: такое?
0: Круто. То есть, пятница, суббота, воскресенье, выходной.
1: Так, подожди, они чем дома будут сидеть? Ой, да. В общем, это
0: но
1: учебная
0: это вообще,
1: пора
0: да,
1: очень интересная.
0: Это не наши как будто бы вообще заботы, но...
1: Очень интересно.
0: Да.
1: Ничего не понятно, но
0: очень интересно. В общем, родители, дети, держитесь.
2: Вперед! Все получится!

0: Это радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьская революция и

0: 58. Телефон 8-900-035-92-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
1: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ «Сервис».
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Апс, проснулись, поднялись, встали и с улыбкой пошли на работу. Либо на темку. А, темки тоже, не знаю.
1: На темку.
0: Ночью же.
1: Там-сям,
0: миллионер. Там-сям, здесь, там, да.
1: Угу. Это вот это, да?
0: Кстати, ты слышала, в Китае это самое, хотят запретить этих всех инфо-цыган. Ну, как запретить? Если у тебя нет соответствующего образования и диплома, ты не можешь там это рассказывать.
1: Диплом, ну, что в какой-то области,
0: какой-то,
1: да?
0: Да, угу. Что там, не знаю, там, БАДы, там, не знаю, ну, там, нутрициолог, или кто там, они где-то самые,
1: ну,
0: там,
1: понятно,
0: лечить,
1: да.
0: И, или там, преподавать какие-то там курсы, бизнес, там, этой...
1: Нет, ну а
0: успешного
1: что?
0: Успеха.
1: Ну, логично.
0: Вот, ну вот серьезно.
1: Ну, как будто бы логично.
0: Там сразу вроде говорят, куча блогеров отпала.
1: А если блогер-специалист по макияжу делает макияж, то тогда ей нужен диплом визажиста.
0: А есть такие?
1: Ну, курсы по-любому есть.
0: Ну, наверное, да, какие-то ограничения, да.
1: Ну, да, ну а как покупать какую-то информацию у человека, который в ней не разбирается? Понятно,
0: да.
1: что он должен иметь какую-то...

0: какую-то бумажонку.
1: Корочку.
0: Угу.
1: Как говорится,
0: маломальскую.
1: Без бумажки ты тот это собачка.
0: Так, ладно.
1: То, что бегает по собачке.
0: Я к мирскому хочу нас вернуть. Новый тренд.
2: Мирское
0: наше. Да, наше жизненное. Жизненная жиза вот это вот.
2: Вот, это хорошо, да.
0: Значит, новый тренд запущен в социальных сетях. Знаешь, какой?
2: Какой?
0: Значит, люди самостоятельно улучшают внешний вид своего двора.
2: Своего двора?
0: Да.
2: Многоквартирки?
0: Да.
2: Самостоятельно улучшают? Да. А как, в смысле, а что тут, ну,
0: а высаживают
2: взял эти, как они,
0: высаживают
2: круглые?
0: Газон, красят лавочки, подъезды, убирают грязь с детских площадок, все это снимают,
2: на
0: естественно,
2: камеру,
0: на...
2: монтируют,
0: да,
2: и
0: выкладывают на простор
2: сети.
0: интернетов ваших. Значит, поколение это живет по принципу «не надо ждать, надо действовать».
2: Поколение это какое вот это вот? 90-х, нулевых?
0: Не знаю.
2: Рожденных?
0: Ну, наверное,
2: 20-х,
0: да.
2: 15-х,
0: да,
2: наверное.
0: Да,
2: десятых.
0: Десятых? Да нет, нет же. Нулевых, наверное.
2: Ну, да, наверное, нулевых. Ну,
0: мне даже недавно попалось
2: видео.
0: Пусть
2: лучше они на эти лавочки, да, красят, чем они на них сидят на корточках.
0: И портят.
2: И портят.
0: Попалось видео мне тоже недавно. Девушка говорит, я захожу в подъезд, мне не нравится цвет стен.
2: Ну?
0: Девушка сказала, мне не нравится.
2: Кому сказала? Стенам?
0: Стенам.
2: А они ей ответили. Хорошо, мы сейчас исправимся.
0: Да.
2: И поплыло.
0: И взяла и перекрасила подъезд.
2: А потом ее отпустили,
0: а потом,
2: и показала, что...
0: А потом все соседи возмутились, сказали, девушка, зачем вы это сделали?
2: Ну, тоже вариант. Тоже момент. Это же общественное место общественного пользования.
0: Да.
2: Ей не нравится. А кому-то нравится.
0: Там были зеленого цвета, на в серый.
2: Хороший
0: перекрасил.
2: Зеленый этот цвет.
0: Стандарт.
2: Стандартный. Да, половой вот этот вот. Краски советских времен. Очень даже хороший цвет. Ой.
3: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.
2: Ну что же, Ума Турман продолжит наш музыкальный эфир. Говорит, не стой в подъезде.
0: Не стой, танцуй.
2: Танцуй, да.
0: А если ты собираешься на работу, не стой, танцуй.
2: Или ты хочешь лавочку покрасить, можно это в танцевальном виде сделать. И снять вот эти ваши интернеты. Вот так
0: это
2: вот будет.
0: Отлично.
2: Тренд будет гораздо круче.
4: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.

0: СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
5: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас, Мототагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 43.
6: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну а мы что, будем провожать не Алешеньку, а звезды. Точнее, мы ночь проводили, на звезды посмотрели, и да. К чему готовиться днем, сейчас расскажем.
2: Да, все расскажем, ничего не утаим. Гороскоп Овнам сегодня может понадобиться быстро переключиться с одной задачи на другую. Утренние планы способны измениться, но не раздражайтесь из-за нарушенного расписания, все будет хорошо.
1: Да, конечно, все будет хорошо. Так, а что же там тельцам звезды говорят? Тельцам вторник может принести вопрос, связанный с личными финансами. Возможно, вы обнаружите...

0: обнаружите расходы, которые давно можно было сократить, или найдете более выгодный способ оплачивать привычную услугу.
1: Близнецам сегодня придется выбирать слова особенно внимательно. Невинная шутка или слишком короткое сообщение могут быть восприняты совсем не так, как вы рассчитывали. Звезды советуют, важные разговоры не всегда стоит доверять переписке.
0: А ракам сегодня полезно меньше ориентироваться на настроение окружающих. Если кто-то рядом раздражен или молчалив, не пытайтесь немедленно выяснить, что вы сделали не так. У людей могут быть собственные причины для плохого настроения.
1: Львам вторник может принести небольшое соревнование. Кто-то из коллег или знакомых захочет показать, что способен справиться с задачей лучше или быстрее. Ну а вы, львы, сосредоточьтесь на собственном результате. Сегодня не будем соперничать.
0: Хорошо. Так, девы. Девам сегодня может попасться проблема, которую невозможно решить привычным способом. Первоначально это вызовет раздражение, зато заставит попробовать вариант, который раньше казался слишком нестандартным. Не бойтесь экспериментировать, если последствия ошибки легко исправить.
1: Весам вторник может принести неожиданную просьбу выступить посредником между двумя людьми. Прежде чем соглашаться, убедитесь, что обе стороны действительно хотят договориться.
0: Скорпионам сегодня может открыться истинная причина недавнего события. Информация придет неожиданно, через разговор, документ или случайную фразу. Она способна заметно изменить ваши отношения к человеку. Не спешите сразу выяснять отношения. Сначала убедитесь, что правильно поняли услышанное.
1: Стрельцам вторник способен подбросить неожиданную возможность, связанную с обучением, новой деятельностью или будущей поездкой. Первой реакцией может стать желание немедленно согласиться. Но вы возьмите небольшую паузу и проверьте практическую сторону вопроса. Стоимость, сроки и необходимые обязательства. Поэтому взросление иногда проявляется в способности пересмотреть решение.
0: Как сложно, стрельцы, у вас сегодня. Ладно, дальше. Козероги. Козерогам сегодня стоит внимательнее посмотреть на задачи, которые постоянно переходят из одного списка дел в другой. Возможно, некоторые из них не выполняются вовсе. Не из-за нехватки времени. Спросите себя, действительно ли вы... Козероги, спросите себя, действительно ли нужны эти задачи, и часть из них можно убрать. Вот, в общем, своими словами.
1: Водолеям вторник может подарить редкое совпадение обстоятельств. Нужный человек окажется рядом, информация попадется вовремя, или случайный разговор поможет решить практическую проблему. Используйте эту возможность.
0: Так, ну и рыбам сегодня может понадобиться отказаться от чужой просьбы, хотя сделать это будет непривычно сложно. Человек способен давить на чувство ответственности или напомнить о прошлой помощи. Не соглашайтесь автоматически, если выполненные просьбы серьезно нарушают ваши планы. Предложите другой вариант или честно откажите.
1: Ну, вот, вот опять же, честно сказать «нет». Честно? Рыбы с этим, у рыб с этим проблемы, особенно вот у меня.
0: А почему? Что,
1: ну, такое? Я не знаю. Ну,
0: у тебя чувство вины всегда потом?
1: Да, думаю, надо, ну вот как я скажу нет, ну вот.
0: А как я тебе очень даже просто скажу, берешь, поднимаешь правую руку и говоришь всего лишь три отдельные буквы N, E, T.
1: А потом начнется уговаривание, и
0: Алина, не, все, ты а потом, что? Знаешь, разворачиваешься и идешь в противоположном направлении, и все просто, ничего сложного.
1: Очень так, по-взрослому.
0: Не усложняем, живем хорошую жизнь. Тем более у нас тут уже на Среднем Урале сколько часов, Алин?
1: 8 утра.
0: Да.
2: Новости. В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С 1 сентября 2026 года в российских школах продолжит действовать проект «Мелодии вместо звонков», по которому традиционные школьные звонки заменяют фрагментами детских песен и произведений классической музыки. Репертуар будет меняться каждый месяц и приурочен к памятным датам и различным событиям. В сентябре школьные мелодии будут посвящены учебе и учителям, в частности, на переменах и перед уроками прозвучит песня «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора имени Попова. Также школьники услышат песню первых в исполнении Дениса Майданова. В школах Свердловской области сохраняется дефицит педагогических кадров, не хватает более 1500 учителей. Особенно остро стоит вопрос со специалистами

0: по математике, физике, химии, биологии и информатике. Об этом сообщил ректор УРГПУ Юрий Биктуганов в интервью «Твердый знак Урал». Нехватка учителей естественно научного цикла влияет не только на качество образования, но и на профессиональный выбор школьников. Дети, имеющие способности к точным наукам из-за отсутствия профильных педагогов, нередко выбирают для сдачи ЕГЭ общественные дисциплины и в дальнейшем отказываются от инженерных и других технических направлений. Для решения проблемы УРГПУ перераспределил почти 3000 бюджетных мест с учетом потребностей экономики региона. В эту субботу Качканар присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино». Масштабное культурное событие охватит весь Средний Урал. В регионе откроется 185 площадок, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Показ состоится 29 августа в 21 час возле библиотеки имени Селянина. Зрителям представят российскую военную драму «Малыш» режиссера Андрея Симонова. Фильм рассказывает о непростой судьбе молодого жителя Донецка, который пожертвовал мечтой о музыке ради защиты Родины. Свердловская область участвует в акции с момента ее запуска в 2016 году. Предстоящая неделя в Свердловской области удивит погодными контрастами от летнего тепла в первой половине до арктического вторжения во второй. По мнению синоптиков, в регионе завершается метеорологическое лето. Сейчас через Средний Урал перемещается антициклон, благодаря которому температура на 4-7 градусов выше климатической нормы, рассказали в Уральском гидрометцентре. Погода начнет повсеместно портиться со среды, прольются дожди, местами вероятны грозы, а уже в четверг в регион поступит холодный арктический воздух, угрожающий первыми осенними заморозками. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня умеренный южный ветер, уже дует, утром солнечно, днем появятся облака, и вот ночью вероятны осадки в виде дождя. Температура утром 17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов.

0: Слушай, а мне очень понравилась вот эта новиночка, Music Sound.
1: Ну да, как-то бодренько.
0: Бодро, молодцы, Fastboy, да?
1: Молодцы.
0: Кажется, тоже, кстати, это же греческая группа. Вот сейчас смотри, как все такое греческая культура так опять. Ух-ух, благодаря вот Одиссее.
1: Да.
0: Я вообще думаю, что сейчас благодаря Нолану Одиссее сейчас будет прям вот нашествие вот этих всех мифов.
1: А я, даже не смотрев Одиссею, хочу перечитать.
0: Да. Кстати, «Илиада» Гомера, угу, это прямо одно из, ну, старейших произведений, и обязательно к прочтению, вот многие люди говорят, вот умные, что обязательно в жизни надо прочитать.
1: Вот, вот прямо вот у меня записано даже в заметках, прочитать.
0: Хорошо.
1: Отлично. Значит, у нас, что у нас? У нас 25 августа на дворе, вторник.
0: Да, здесь
1: уже.
0: Алина Геринг, Александр
1: привет.
0: Данилов, привет всем. И праздники.
1: И праздники, какие? Конечно. Ну, во-первых, самый главный и основной праздник – это День любви к себе.
0: Ой, никто не поздравит, сам себя не поздравишь.
1: Ну, поздравь себя. Да, значит, во ВКонтакте у нас уже запущен опрос. Выясняем любовь к себе. Что это такое? Когда последний раз вы проявляли к себе это чувство? Пишите ваши истории, ваши лайфхаки или советы. Как проявлять любовь к себе?
0: Да, как саму себе любимому, тому человеку, который вот в зеркало видишь, сказать, что ты люблю тебя.
1: Чертовец. Ты крутой парень.
0: Да, классно ты себе девчонка выглядишь.
1: Да, значит, когда в последний раз вы такое говорили? Пишите. День рождения консервной банки следом у нас идет.
0: Именно консервной банки?
1: Именно консервной банки.
0: Хорошая штука. А ты гоняла ее в детстве, нет?
1: Нет. Знаешь, у меня были игрушки нормальные.
0: И в машине не привязывала?
1: Нет.
0: Едет машина. Джи-джи-джи-джи.
1: Нет.
0: Все по назначению, да?
1: Это вот у тебя такие развлечения были? Да?
0: Ну, зацепил. Зацепил, я зацепил, да.
1: Ну, грустно мне.
0: Да, и вместо этого, вместо мяча в консервную банку... Пинаешь.
1: День поцелуемся и помиримся.
0: Да что ж такое?
1: Да что ж такое-то? Вот так вот. Ну что,
0: ну как-то с любовью к себе тоже связано, да?
1: Да. Ну, друзья, ну зачем ссориться? Зачем ссориться, когда можно не ссориться, да? Когда можно провести время полезнее, намного и приятнее.
0: Хороший праздник.
1: Да.
0: Но вот если мы без слова помиримся, да?
1: Просто, да?
0: Тем хорошо, да.
1: Да, лучше без ссор. День лазания по деревьям.
0: О, это да. Это да. Давно мы на деревья не лазили, как говорил один этот персонаж, опять же, Нолана из фильма «Интерстеллар». Давно, мы перестали смотреть на звезды.
1: Вот.
0: Можно перефразировать. Мы перестали лазить по деревьям. Сколько лет, миллионов лет назад мы спустились с дерева? Надо вспомнить.
1: Ну и Всемирный день ухода за кожей.
0: Замечательно.
2: Доброе утро. Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
0: Главное за кожей не ухаживать открытой консервной банкой. Знаешь, типа, начинаешь шоркать себя этой баночкой.
1: Ну, у тебя что-то вообще все грустно.
0: Это тоже в детстве было у меня такое. Я все из детства вспоминаю.
1: Как я люблю свое детство.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта» всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Очень долго танцевать, а потом надо обязательно и полежать. Кстати, лежать на диване тоже полезно.
1: Так, да. И... я вообще даже спорить не буду.
0: И причем, я тебе скажу, не просто так мы лежим на диване. Мы лежим, а наш организм-то в это время работает. Там прямо идет процесс метаболизма, поддержка температуры. На это уходит, кстати, значительная часть суточной нормы энергии. Вот тут врачи посчитали.
1: Между прочим, в следующий раз, когда вы будете лежать на диване, вторая половинка скажет: «Что ты опять лежишь?»
0: И это я калории жгу.
1: Это я вообще, у меня организм работает.
0: Организм работает, это я лежу. Организм работает, калории я сжигаю, так что не надо меня и, вот это вот.
1: Тем
0: все.
1: Более впереди энергосберегающий сезон, осень.
0: Да, как хорошо.
1: Да, на диване будем все это
0: всякими сохранять, да, там еще добавлять это плед.
1: Обязательно.
0: Глинтвейн, какао.
1: Обязательно. Фильм.
0: Фильм. Неотъемлемая часть,
1: да,
0: этого всего.
1: И... ой, и хочу на диван.
0: Хочу на диван, да. Ну, примерно 1800 калорий сжигается,
1: да?
0: У мужчины, да. Так, за какой-то промежуток времени. Ну, короче, наверное, за какой-то... ну, у женщин чуть поменьше, 1400. Так, ну, что, когда будете, да, вот лежать на диване...
1: ну, прочитай внимательно, может, там есть время. За сколько?
0: Ежедневно потребляет определенное количество энергии мужчина показать, ну, ежедневно получается. А подожди, так это целый день лежать надо.
1: Ой, это
0: а
1: тяжело.
0: А если ты лежишь, ну, полдня?
1: Так можно тогда в зал не ходить, получается?
0: Ну, можно.
1: И спортом не заниматься?
0: Ну, спорно.
1: Нет, ну, понедельник там зал, вторник диван, среда...
0: четверг диван, пятница диван.
1: Нет, нет, нет, среда там теннис, четверг опять зал, пятница диван, вот так.
0: Мне кажется, надо еще парочку диванчиков.
1: Еще диванов,
0: да, и
1: добавить.
0: Утром, да. И утром, и вечером. И будет тогда самое хорошее. Ну, слушай, на диване тоже можно заниматься спортом. Ну, я имею в виду, ты вот лежишь, и мышцы пресса вот, напрягаешь, лежа.
1: Слушай, ну...
0: Кор работает.
1: На диване вообще много что можно.
0: Пятки
1: сделать.
0: Можно, ноги, вот, ноги напрягать, да. Икры напрягать. И тоже работает. Ну, так лежишь, не шевеля.
1: Есть упражнение «Велосипед». Можно сделать.
0: На диване
1: лёжь, на
0: можно,
1: диване.
0: Да. Опять же, главное, руки поднимаются, пульт,
1: да,
0: надо это.
1: Да.
0: Кнопки, пальцы. А пальцы-то как работают? Там же надо же доставку нажать же кнопочки-то. Так что там, ой-ой-ой. В общем, спортивные упражнения от Алины Геринг и Александра Данилова.
1: На диване.
0: На диване. Специальный курс уже практически разработан, закончен. Так что
1: вот смотрите, все в деньги переводит. А вот ничего бесплатного у этого человека.
0: Все от души. Но мы же любим себя, душу надо кормить. Обращайтесь,
1: да,
0: мы вам
1: у меня тебя учиться и учиться у тебя, мне, конечно.
0: Учитесь. А учеба тоже платная.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер на Эко-радио.
1: Ух, вот это номер, вот этот генератор случайных чисел. Сейчас мы запустим и скажем вам, какие цифры будут играть.
2: Все, давай остановимся.
3: Вот это поворот.
2: Вот это поворот.
1: О, отличные цифры сегодня выпали.
2: 250.
1: Да.
2: И следующие комбинации 205, 520, 502, 025. И 052. Если именно ты обладатель такого автомобильного номера, то скорее бери телефон и набирай 96-00-15.
1: Да, верно, 96-00-15. Код города 34-35.
2: И крутой подарок это Эко-радио будет твоим.
1: Да, и настроение хорошее.
2: Да, и вообще, в принципе, поболтаем мы,
1: да,
2: повеселимся.
1: Да, вообще весь город тебя услышит. Сейчас узнаем, кого, ну, как бы есть.
2: Как бы, да? Как бы есть?
1: Сейчас узнаем, кого мы там услышим. Так, подождите, не тот нажал.
2: Да что ж такое-то? Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. Как вас зовут?
4: Доброе утро. Татьяна.
2: Татьяна. Татьяну как-то тихо
1: слышно. Такое ощущение,
2: слышно.
1: Татьяна, что вы говорите по громкой связи.
4: Да-да-да-да, вы правильно сказали. Я по громкой связи разговариваю.
1: Ой, будьте добры, переключитесь, пожалуйста, на стандартный телефон. Ну, вы, конечно.

0: Конечно же, по громкой связи разговаривать, я думаю, только для того, чтобы припарковаться, встать в нужное отведенное место. Именно с этой целью.
1: Татьяна, какой у вас прекрасный веселый голос в 8 утра. Ну, вы просто потрясающая. Вы едете на работу или в отпуске. Давайте, рассказывайте.
2: Ой, на работу опаздываю.
1: Вот я люблю такое. Нормально. На работу опаздываю, позвоню на Экорадио. Так, ну что, какой у вас автомобильный номер?
2: Так, секундочку. Алло.
1: Так.
2: Ну, сейчас уже не на громкой связи.
1: Отлично. Какой у вас автомобильный номер?
2: 520.
1: Это идеально нам подходит. Ура, наконец-то! Наконец-то! Ну что, чтобы забрать подарок от Экорадио, нужно кое-что еще.
0: А мы еще не придумали. Так, Татьяна, сегодня отмечается. Да, сегодня отмечается День любви к себе.
2: Замечательно.
0: Вы ведь чувствуете. Вы наверняка любите себя, да?
2: Ну, наверное.
0: Ну, слышно по голосу. Так.
2: Ага, слушаем задание.
1: Да, значит, Татьяна, что нужно сделать? Нужно открыть окно и громко-громко прокричать. Я выиграла в утреннем шоу на Экорадио, и подарок будет вашим.
0: Я лучше всех, добавьте.
1: Да.
2: потому что выиграла на Экорадио. Забыла, как это
1: называется. В утреннем шоу.
2: В утреннем шоу.
1: Ура!
2: Все, музейные экспонаты все-таки проснулись.
1: Отлично. Татьяна, ну, хочется от вас еще пару лайфхаков. Как быть такой бодрой, веселой с утра?
2: Бодрой, веселой с утра, наверное, проспать и спешить на работу и думать, что бы тебе не попало.
1: И еще позвонить на Экорадио. Вот это...
2: Да, умудриться.
0: Ну, мне понравился лайфхак, да, что проспать самое главное, да. Сразу так бодрит.
1: Конечно. Татьяна, вы большой молодец, мы вас поздравляем. Подарок от Экорадио отправляется именно вам, но вы оставайтесь на линии за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок.
0: Да, ну если что? Татьяне скажут, что она опоздала, пусть она всегда на нас говорит, да, это все из-за вранищиков.
1: Это опять утреннее шоу на Экорадио, опять Алина с Александром.
0: Задержали
1: меня.
0: Так, ладно, все, двигаемся дальше. Музыка у нас бодрая. Shine прямо сейчас.
3: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Экорадио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
3: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж «G-Tour» открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы «G-Tour» теперь в вас, Мототагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
4: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
5: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
6: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
7: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк».
9: Учитываются покупки через «Степэй» от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
10: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
11: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с

0: Так, движемся дальше. Короткая информация, но важная. На правах рекламы Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта. Посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Ежедневное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный». Город Нижний Тагил. Восточное шоссе, 17.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну, отвечая на вопрос Нюши, как иначе быть, скажем, слушать гороскоп. Гороскоп все расскажет, как
2: да,
1: быть.
2: Да, и не надо плакать.
1: Вот это точно.
2: Надо брать себя в руки и действовать. А что делать-то? Узнаем
1: что
2: прямо
1: делать?
2: Сейчас. Овнам сегодня может понадобиться быстро переключиться с одной задачи на другую. Утренние планы способны измениться из-за новости, звонка или просьбы человека, которому действительно требуется ваше участие. Вы не раздражайтесь из расписания. Такого. Все хорошо будет. Вы исправитесь.
1: Да. Все будет хорошо. Мне так нравится так говорить, программировать.
2: Да.
1: Так, тельцы, у вас тоже все будет хорошо. Тельцам вторник может принести вопрос, связанный с личными финансами. Возможно, вы обнаружите расход, который давно можно было сократить, или найдете более выгодный способ оплачивать привычную услугу. День хорошо подходит для спокойных расчетов и планирования.
2: А близнецам сегодня придется выбирать слова особенно внимательно. Невинная шутка или слишком короткое сообщение могут быть восприняты совсем не так, как вы рассчитывали. Но в профессиональной сфере день благоприятный для поиска информации, переговоров и новых контактов.
1: А вот ракам сегодня полезно меньше ориентироваться на настроение окружающих. Если кто-то рядом раздражен или молчалив, не пытайтесь немедленно выяснить, что вы сделали не так. У людей могут быть собственные причины для плохого настроения, которые совершенно не связаны с вами.
2: Львам вторник может принести небольшое соревнование. Кто-то из коллег или знакомых захочет показать, что способен справиться с задачей лучше или быстрее. Но вы не включайтесь в гонку только ради принципа, просто сосредоточьтесь на собственном результате. Ну а в личной жизни хороший день для инициативы. Если хочется встречи, разговора или совместного вечера, предложите это сами.
1: Отлично. Так, девы. Девам сегодня может попасться проблема, которую невозможно решить привычным способом. Первоначально это вызовет раздражение, зато заставит попробовать вариант, который раньше казался слишком нестандартным. Не бойтесь экспериментировать, девы, если последствия этой ошибки легко исправить.
2: А весам вторник может принести неожиданную просьбу выступить посредником между двумя людьми. Прежде чем соглашаться, убедитесь, что обе стороны действительно хотят договориться. Ну а в личной жизни возможен приятный сюрприз или проявление внимания. Позвольте себе просто порадоваться, не анализируя мотивы человека.
1: Скорпионам сегодня может открыться истинная причина недавнего события. Информация придет неожиданно, через разговор, документ или случайную фразу. Она способна заметно изменить ваше отношение к человеку. Не спешите сразу выяснять отношения. Сначала убедитесь, что правильно поняли услышанное.
2: Стрельцам вторник способен подбросить неожиданную возможность связанную.

0: связанную с обучением, новой деятельностью или будущей поездкой. Первой реакцией может стать желание немедленно согласиться. Но вы возьмите небольшую паузу, стрельцы, и проверьте практическую сторону вопроса.
1: Козерогам сегодня стоит внимательнее посмотреть на задачи, которые постоянно переходят из одного списка дел в другой. Спросите себя, действительно ли они еще нужны. От части обязательств сегодня можно отказаться без каких-либо серьезных последствий.
0: А вот водолеям вторник может подарить редкое совпадение обстоятельств. Нужный человек окажется рядом, информация попадется вовремя или случайный разговор поможет решить практическую проблему. Ну а в личной жизни, вероятно, желание изменить привычный формат общения. Возможно, вам просто не хватает новых совместных впечатлений.
1: Так, ну и рыбам сегодня может понадобиться отказаться от чужой просьбы, хотя сделать это будет непривычно сложно. Человек способен давить на чувство ответственности или напоминать о прошлой помощи. Не соглашайтесь автоматически, если выполненные просьбы серьезно нарушат ваши планы.
2: Твое утро. Твой ритм.

0: Это радио. Реклама.
1: Это вселяет уверенность. Лада Гранта. Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. Лада Гранта. Держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера Лада. Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость Лада Гранта Седан с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С 1 сентября 2026 года в российских школах продолжит действовать проект «Мелодии вместо звонков», по которому традиционные школьные звонки заменяют фрагментами детских песен и произведений классической музыки. Репертуар будет меняться каждый месяц и приурочен к памятным датам и различным событиям. В сентябре школьные мелодии будут посвящены учебе и учителям, в частности, на переменах и перед уроками прозвучит песня «2×2×4» в исполнении Большого детского хора имени Попова. Также школьники услышат песню первых в исполнении Дениса Майданова. В школах Свердловской области сохраняется дефицит педагогических кадров. Не хватает более 1500 учителей. Особенно остро стоит вопрос со специалистами по математике, физике, химии, биологии и информатике. Об этом сообщил ректор УРГПУ Юрий Бектуганов в интервью «Твердый знак Урал». Нехватка учителей, естественно, научного цикла влияет не только на качество образования, но и на профессиональный выбор школьников. Дети, имеющие способности к точным наукам из-за отсутствия профильных педагогов, нередко выбирая для сдачи ЕГЭ общественные дисциплины и в дальнейшем отказываются от инженерных и других технических направлений. Для решения проблемы УРГПУ перераспределил почти 3000 бюджетных мест с учетом потребностей экономики региона. В эту субботу Качканар присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино». Масштабное культурное событие охватит весь

0: Средний Урал. В регионе откроется 185 площадок, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Показ состоится 29 августа в 21 час возле библиотеки имени Селянина. Зрителям представят российскую военную драму «Малыш» режиссера Андрея Симонова. Фильм рассказывает о непростой судьбе молодого жителя Донецка, который пожертвовал мечтой о музыке ради защиты Родины. Свердловская область участвует в акции с момента ее запуска в 2016 году. Предстоящая неделя в Свердловской области удивит погодными контрастами от летнего тепла в первой половине до арктического вторжения во второй. По мнению синоптиков, в регионе завершается метеорологическое лето. Сейчас через Средний Урал перемещается антициклон, благодаря которому температура на 4-7 градусов выше климатической нормы, рассказали в Уральском гидрометцентре. Погода начнет повсеместно портиться со среды, прольются дожди, местами вероятны грозы, а уже в четверг в регион поступит холодный арктический воздух, угрожающий первыми осенними заморозками. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня, 25 августа, дует слабый южный ветер. Утром солнечно, днем появятся тучи, и вот вечером и ночью уже вероятны дожди. Температура утром 17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25.

0: Так, доброе утро, доброе утро. И новый музыкальный час уже вовсю разогнался в нашем, на Среднем Урале, в нашем эфире.
1: Ну что, у нас 9 утра, уже 11 минут, 25 августа, если ты вдруг еще не взглянул на календарь. Ну и вторник.
0: Вторник.
1: С вами Алина Геринг, Александр Данилов. Веселы, бодры.
0: Веселы,
1: и делаем
0: бодры.
1: Твое утро таким же приятным.
0: Да, в этом часе музыкальном мы сейчас узнаем, кто отмечает свой день рождения сегодня. Расскажем вам известных личностей. Потом в середине часа Алина

0: будет меня гонять по знанию чего?
1: Да, консервной банки.
0: Да, консервной банки. Сегодня, представляете, день консервной банки. Вспоминаем детство, вспомним детство, как мы там играли, кидали, бросали.
1: Все о консервах, в общем.
0: Все о консервах в середине часа в радио Утки. Ну и ты тоже нам звони, поможешь мне эти клавишные вопросы Алинины отгадать. Ну, это ближе к середине часа. Так, ну что, по этим именинникам пробежимся.
1: Давай.
0: Кто у нас сегодня отмечает день рождения? А день рождения отмечает тот человек, которого мы знаем как первого агента 007, а именно сэр Шон Коннери.
1: Коннери.
0: Угу. Можно ли его сэром называть? Я что-то, я, наверное, тут немножко мог ошибиться. Он же у нас шотландец. А это немножечко некорректно. Так, Шон Коннери. В общем, сегодня ему сколько уже?
2: 90 лет.
1: Ну, да.
2: 90 лет.
1: Да,
2: ему.
1: да.
0: Ничего себе. Слушай, ну Шон Коннери уже, по-моему, не снимается, да? Вот, то есть он уже как бы почивает на лаврах. Вот.
1: Ну, я тебе даже больше скажу, его он...
0: Ладно. Я когда-то к чему? В отличие от, допустим, Вуди Аллена, мне кто-то
1: ну, да,
0: недавно
1: рассказал. Я тебе вчера рассказывала. Тут на выходных смотрела фильм Вуди Аллена. И я вообще люблю его фильмы. Вот, обожаю. Вот «Матч Пойнт» смотрели. И я задалась вопросом, а сколько ему лет?
0: Сколько ему лет?
1: Ему 90 лет. Но это ладно. Мне попались новости о том, что он в октябре снимает новый фильм. 90 лет, представляете?
0: Да, вот такая вот.
1: И я подумала, вау, хочу так же.
0: Вот такая вот история, ребята, да. Кто день рождения отмечает, сколько вам сегодня стукнуло? Представьте, доживете до 90. Что вы сделаете в 90? Ну, сделайте что-то такое же, мощное. Ну, не кино хотя бы, ну, может, а там уже фильмы не будут снимать. Там уже будут, там, это, супер-рилс, там, 5 секунд. Что в 90 лет можно будет сделать это.
1: Ужас.
0: Так. Так, еще у нас отмечает сегодня режиссер готических фильмов. Мрачная комедия и вот это вот все. Ну, в общем, его стиль узнаваем, любим. Многими.
1: О, ну, конечно же, Тим Бёртон.
0: Тим Бёртон, да, легендарный режиссер, который когда-то работал с Диснеем. И Дисней сказали, нет, нам твоя мрачность не нравится, иди гуляй на вольные хлеба. А он пошел.
1: Самое интересное, что у него есть свой талисман, а у Тима Бёртона полосатые носки. Да, и он надевает их на все важные мероприятия.
0: Ты, серьезно?
1: Угу.
0: А, я тебя теперь понял. Он во многих фильмах, у него актеры в этих полосатых носках.
1: Вот
0: там
1: это
0: есть
1: вот
0: таких полосатых.
1: Его талисман.
0: Так, кто еще кто не помнит, кто это Тим Бёртон снял в такие фильмы, как «Франкенвинни», «Эдвард Руки-ножницы», «Битлджуз»,
1: «Кошмар перед Рождеством»,
0: «Большие глаза», «Крупная рыба»,
1: «Бэтмен».
0: «Бэтмен», да, чью тему мы сейчас слышим из этого фильма.
1: «Чарли и шоколадная фабрика».
0: С Джонни Деппом, да.
1: «Сонная лощина».
0: С Джонни Деппом.
1: С Джонни Деппом.
0: Ну да, у них же там такой хороший...
1: «Мрачные тени» с Джонни Деппом. Поэтому да.
0: В общем, Тим Бёртон, да. Ну, классно, классно.
1: Ну, по-осеннему, вот это вот настроение, вайп осенний, Тим Бёртон, мне кажется, это вообще прямо вот оно. Поэтому, друзья, почему бы и нет?
0: Амбассадор осени, Тим Бёртон, так и запишем его в нашу тетрадку. Ну что же, поздравляем всех именинников.
1: Да, если у вас сегодня день рождения с этими потрясающими людьми, то с днем рождения.
0: С днем рождения, да. Ну что же, движемся вперед. Впереди у нас несколько интересных композиций. Юлия Зиверт буквально через 3 минуты с композицией, с песней «В городе лето». Напомнит нам еще немножко, что оно есть, лето-то.
1: Цепляйтесь за каждый момент.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Тун-тун-тун. Лето. Лето в городе Нижний Тагил, в городе Качканар и в других городах Среднего Урала. И оно еще прям держится летом. Держится.
2: Лето, держись.
1: Лето, держись, мы с тобой.
2: Лето, держись, потому что я открыла прогноз погоды.
1: И? Ему тяжело, да, будет?
2: Ну, с четверга как-то не очень. Как-то уже 9 градусов какие-то.
1: Эх, лето, лето.
2: Лето, держись.
1: Держись. Ты ведь такое, ты же такое нишевое.
2: Да, это мы все к чему, потому что тут новость попалась. Слово «нишевый» — главный претендент на слово 2026 года.
1: Да, почему? Я вот слышал, да, слышал где-то, мне тут птичка это нашептала, но...
2: Начирикала.
1: Начирикала, да, ну, как будто бы нишевый не слишком часто я его слышал, но, в принципе... Хорошее слово.
2: Не знаю, я все чаще и чаще. Нишевое увлечение, нишевый навык, нишевый сервис, нишевое кино, и нишевая музыка, нишевое все. Что значит слово «нишевый»? Необычный, нестандартный, редкий. Не для всех.
1: Ну вот. Да, то есть это специфический.
2: Да.
1: Ниша определенно. То есть занимает определенную нишу.
2: Поэтому вот тут даже в СМИ, да, в статье даже есть цифра, сколько слова «нишевый» появлялось в СМИ?
1: Сколько?
2: 60 тысяч раз.
1: Всего-то?
2: Да.
1: Ой, и это главное слово, 60 тысяч
2: ну
1: раз.
2: Ну вот, слушай, я тут...
1: У нас некоторые персонажи 60 тысяч раз одно короткое слово произносят
2: ну,
1: за
2: это,
1: год.
2: Это мы...
1: И больше,
2: это
1: да.
2: Другое.
1: Там меньше букв, но зато...
2: Я тут, знаешь... Ну, это странные слова, я не знаю, я бы вот другое слово, например, выбрала. Я тут книгу читала, мне попалось слово, значение которого я не знала. И я так
1: очень
2: люблю,
1: хорошо.
2: Я люблю такое, обожаю вообще.
1: Останавливаешься, ну, делаешь заметочку,
2: да, да, а потом смотрю, нет, я в книге ничего не подчеркиваю, я сразу себе в заметке выписываю.
1: Ну, поделись, какое слово?
2: Мацион.
1: Да?
2: Да. Ты знаешь, что это
1: ну,
2: такое?
1: Ну, конечно.
2: Что?
1: Ну, вечерний мацион.
2: Что это мацион?
1: Ну, ты расскажи, ты же узнала.
2: Какой хитрый. Что такое, что в твоем понимании мацион? Вечерний мацион, что это?
1: Ну, пойти умыться там, вот это все.
2: Нет.
1: Нет? Ух ты, девочек, так, ну-ка, интересно.
2: Мацион — это ходьба или прогулка на свежем воздухе, которая совершается регулярно для укрепления здоровья, отдыха или поддержания физической формы.
1: Ух ты, мацион. Смотри-ка, ну я там 50% прав.
2: Да ну нет же, почистить зубы.
1: Ну а где, вспомни в этом, ой, в, деревне, ну, саду, ой. В деревне, в саду, так, пойдешь, рассою это самое.
2: Не включай вот это вот все. Ты был неправ, признай.
1: Родниковой водой.
2: Ты был неправ, признай.
1: Да, признаю.
2: Наконец.
1: Так, ладно, буду я прав или не прав в радио утки, мы узнаем буквально через две песни. Робина Шульца, мою Мишель послушаем и буду отгадывать каверзные вопросы. Ну и ты тоже присоединяйся к нам, 96-00-15, через две песни звони.
3: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Кря-кря-кря, пора отправиться на болото, поохотиться, возьму с собой консервную баночку, там, тушеночку, да.
1: Кстати, да.
0: Тушеночку возьму, и там, как ее, на котелке огонь разожгу, и там ее там супик вкусный сделаю. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, помогайте мне, помогайте мне этот супец, эту охоту сделать. Утки сейчас все настреляю, и их зажарю.
1: Да, значит, что у нас? Три факта о консервах и о консервных банках вообще, в принципе, потому что сегодня день рождения этого потрясающего изобретения.
0: Да, если поучаствовать, 96-00-15.
1: Да, наш номер 96-00-15. Помогай Александру Данилову выиграть и отгадать все три факта, чтобы он не попался на мои казни. Да, они уже готовы. Я список-то пополняю, поэтому...
0: Придется, да, если я сейчас проиграю, то придется что-нибудь делать. Пока еще не придумали, но я смотрю...
1: Нет, все придумано уже.
0: Ой-ой-ой. Так, пока давай, не будем говорить. Ну, в общем, если я проигрываю, то я там что-то делаю. Но мне нужен помощник. 96-00-15. Можешь прямо сейчас набирать наш номер телефона 41-60...
1: Да что ж такое?
0: 34-35, код города, 96-00-15, номер телефона. Да. Ну, пока начинаем, пока я думаю, начнем, а там уже, ну, появится помощник, слава богу. Помощнику-то подарок мы вручим тоже.
1: Конечно.
0: У нас это... Подарки-то припасены, что называется, на годы вперед. Так, есть у меня помощник, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе,
2: хотелось бы поучаствовать у вас в конкурсе.
1: Отлично, как вас зовут?
2: Меня зовут Елена.
1: Елена, очень приятно. Елена, ну что, вы готовы помогать Александру выиграть?
0: Да я думаю...
2: Конечно.
0: Елена, я чувствую, вот прямо мы сейчас с вами все сделаем, все хорошо.
1: Да, ну что, значит...
0: Мне сразу спокойнее стало.
1: Вот видишь, как хорошо. Да. Сразу и улыбка появилась.
2: И, да, как,
1: и настроение у Александра появилось. А, значит, что нам нужно сделать с вами? Нам нужно отгадать, правда или ложь. У нас будет три факта, и главное не услышать звук смеющейся утки.
0: Так, нам вот этот вот звук не нужен.
1: Да. А, все очень просто. Вот, вот.
0: Не говорите.
1: Значит, Елена и Александр.
0: Ну что ж.
1: Первый факт, поехали. А, правда ли, что срок годности консервов может составлять больше 100 лет?
2: Нет.
1: Больше 100 лет. Ну, давайте
0: подожди,
1: как-то коллективно обсуждать. Вы же команда.
0: Еще раз вопрос.
1: Правда ли, что срок годности у консервов может составлять больше 100 лет?
0: Так.
2: Я думаю, нет, это неправда.
0: Значит, смотрите, логически подключу логическое размышление. Все равно срок годности на консервах указан, и там явно наверняка не написано, что срок годности там 150 лет. Так что неправда.
1: Неправда.
0: Да, согласен с Еленой, так что думаю, что неправда. Так, смотрим, делаем выстрел и...
3: Ну, теперь вся утка наша.
1: Да,
0: Елена, молодец.
1: Да, это действительно так. Ну, некоторые, конечно, правильно изготовленные консервы могут оставаться безопасными очень долго. Но производители, конечно, указывают гораздо более короткий срок хранения. Больше 100 лет, да, мы не будем даже это все пробовать.
0: Так, Елена, хорошо, идем. Отлично идем.
1: Вы команда на все 100. Но у нас еще два факта.
2: Да, супер команда.
1: Отлично. А, правда ли, что консервы изобрели раньше консервы?

0: консервного ножа?
1: Я думаю, да.
0: Правда.
1: Как думает Александр?
0: Александр, давайте, вы команда, вместе рассуждаем.
2: Консервы раньше, чем нож консервный специальный?
0: Ну да.
2: Ну конечно, сначала же было яйцо, потом курица, а не наоборот.
0: Слушай, ну то твоя логика, конечно, бесспорна.
2: Ну что, узнаем, стреляем?
0: Ну вы говорите правду.
2: Да.
1: Ну, мамочки, давайте.
0: Да, вы абсолютно правы. Консервную банку изобрели примерно на 45-48 лет раньше.
2: Ух ты, большой разрыв.
0: Да, чем консервный нож.
2: Елена, Елена, мне нравится ваша интуиция. Вы прям вот классно сейчас это говорите.
0: А ты, я смотрю, как Елена скажет, ты как бы и это...
2: Так нет, так, правильно
0: же говорит. Ты молодец.
2: Правильно говорит.
0: Ты молодец. Вот
2: Елена
0: продолжай
2: молодец.
0: В том же духе.
2: Елена молодец.
1: А потому что мужчина голова, а женщина это шея.
0: Шея, конечно. Конечно, Елена, ну конечно.
2: Какая мудрая женщина у нас сегодня.
0: А ты тут это аж покраснел.
2: Ну, что?
0: Не смущайте коллегу мне.
2: Давайте дальше.
1: Все равно последнее слово за мужчиной, заметьте.
0: Ну да.
1: Все нормально.
0: Идем верным путем.
2: Ой, девочки, давайте.
0: Ну а как открывали консервную банку, сейчас будем узнавать. Правда ли, что первую консервную банку открывали исключительно руками? Раз ножа не было, чем открывать-то? Но я молчу, вот мой факт, ваши рассуждения. Первую консервную банку открывали исключительно руками.
1: Вы знаете, я думаю, нет. Скорее всего, точно нет. Либо камнем били.
0: Так.
1: Первый человек, либо еще чем-то.
0: Так. Александр, ты почему молчишь опять?
2: Я думаю, я ход размышления Елены думаю. Слушай, ну как? Если бы ты сказал зубами, я бы сказал, что да. Но если руками, там...
0: Исключительно руками.
2: Ну, если мы придумали нож позже, значит, наверняка, да, это правда. Потому что я думаю, что там была какая-то специальная...
0: То есть ты считаешь, что это правда, а Елена считает, что это ложь. Давайте договаривайтесь.
2: Лена?
1: Так, Александр, я не знаю, но я думаю, что таки руками...
0: Первую...
1: Первый какой-то предмет использовали в качестве помощи.
2: Mm-hmm. А, подожди, так я неправильно вопрос понял просто.
0: Да, конечно. Конечно.
2: В смысле, каким-то другим предметом открывали.
0: Ну, смотри, мне нужно, правда это или нет? Ну,
1: вот
0: какие.
1: Вот. Банка тушенки, да? Размышляем логически. Банка тушенки.
2: Ну и как
1: открыть? Ее руками можно открыть? Да. Я нет, не знала.
0: Вот Елена идет правильным путем. Но вот как ты ее откроешь? Это
2: ножом?
0: Ладно сейчас.
2: Ну, просто ножом.
0: Вот. А у меня вопрос. Внимание, коллега.
2: Все,
0: исключительно
2: принято.
0: Руками.
2: Принято. Вот, все, понял. Вопрос с подковыркой был. Елена, вы молодцы, все правильно. Так, принимаем, что...
0: Что это неправда.
2: Неправда, да. Стреляем.
0: Проверяем.
3: Ну... Теперь вся утка наша.
0: Ну, конечно, Елена. Ну, Елена, вот благодаря вам, мой коллега опять без моих заданий остается. Но вы большая молодец. Подарок от Экорадио направляется прямо вам в руки. Мы вас поздравляем. И у вас шикарный, позитивный голос. Оставайтесь с таким же классным настроением весь день.
1: Спасибо вам огромное. Привет всему Уралвагонзаводу.
0: Отлично. Мы передаем пламенный привет.
2: И какому-то, может быть, конкретному цеху или что-то вы же откуда-то?
1: Нет, это гостайна.
0: А, вот. Вот так вот. Вот так вот. Елена, оставайтесь на линии за эфиром. Обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Ну, а мы напоминаем, дорогие охотники.
2: Завтра?
0: Завтра в это же время встретимся.
4: Радио «Утка».

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 2111. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L041-01021-66.
2: Уведомляем, что на территории 10 муниципальных образований Свердловской области, в том числе городов Нижняя Тура, Лесной, Качканар, пригородные районы, расположены магистральные газопроводы высокого давления ПАО «Газпром», эксплуатируемые предприятием ООО «Газпром Трансгаз Югорск» филиалом Нижнетуринской ЛПО МГ. Согласно федеральному закону о газоснабжении, правилам охраны магистральных газопроводов утверждены охранные зоны магистрального газопровода, участки земли шириной 25 метров от оси газопроводов. В охранных зонах запрещается производить действия с оборудованием, устраивать свалки и разводить огонь. Землепользователям без согласия собственника газопровода запрещается в охранных зонах производить любые работы. Для обеспечения безопасности населения, сохранности имущества граждан, их жизни и здоровья установлены зоны минимально допустимых расстояний до скопления людей, зданий и сооружений. Администрация Нижнетуринского ЛПО МГ просит населения, руководителей предприятий и организаций соблюдать правила охраны магистральных газопроводов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
6: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
7: Ложь.
6: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну что же, звезды говорят на сегодня. Расскажем все подробобно.
2: Да, только у меня... А, все открылось. Овнам сегодня может понадобиться быстро переключиться с одной задачи на другую. Способность быстро перестроиться сегодня окажется полезнее идеально составленного плана.
1: Тельцам вторник может принести вопрос, связанный с личными финансами. Возможно, вы обнаружите расход, который давно можно было сократить, или найдете более выгодный способ оплачивать привычную услугу.
2: Близнецам сегодня придется выбирать слова особенно внимательно. Невинная шутка или слишком короткое сообщение могут быть восприняты совсем не так, как вы рассчитывали.
1: А вот ракам сегодня полезно меньше ориентироваться на настроение окружающих. Помните, что у людей могут быть собственные причины для плохого настроения, и они совершенно не связаны с вами.
2: Львам вторник может принести небольшое соревнование. Кто-то из коллег или знакомых захочет показать, что способен справиться с задачей лучше или быстрее. Ну а в личной жизни хороший день для инициативы. Если хочется встреч, разговора или совместного вечера, предложите это сами.
1: Да, всегда лучше самому предложить, и все тогда будет работать. Дева, у вас все просто. Девам сегодня может понадобиться попасться проблема, которую невозможно решить привычным способом. Не бойтесь экспериментировать, если последствия ошибки легко исправить.
2: Весам вторник может принести неожиданную просьбу выступить посредником между двумя людьми. Прежде чем соглашаться, убедитесь, что обе стороны действительно хотят договориться.
1: Скорпионам сегодня может открыться истинная причина недавнего события. Информация придет неожиданно через разговор, документ или случайную фразу. Она способна заметно изменить ваше отношение к человеку. Не спешите сразу выяснять отношения. Сначала убедитесь, что правильно поняли услышанное.
2: Стрельцам вторник способен подбросить неожиданную возможность, связанную с обучением, новой деятельностью или будущей поездкой. Первой реакцией может стать желание немедленно согласиться. Но вы, стрельцы, возьмите небольшую паузу и проверьте практическую сторону вопроса.
1: Ну, а козерогам сегодня стоит внимательнее посмотреть на задачи, которые постоянно переходят из одного списка дел в другой. Спросите себя, действительно ли они еще нужны.
2: Водолеям вторник может подарить редкое совпадение обстоятельств. Нужный человек окажется рядом, информация попадется вовремя, ну или случайный разговор может решить практическую проблему.
1: Ну а рыбам сегодня может понадобиться отказаться от чужой просьбы, хотя сделать это будет непривычно сложно. Человек способен давить на чувство ответственности или напоминать о прошлой помощи. Не соглашайтесь автоматически. Если выполнение просьбы серьезно нарушит ваши планы, то предложите другой вариант или частично откажите.
2: Вот. Надо уметь
1: говорить нет.
2: Да.
1: Или искать компромиссы. Всем хорошего дня, настроения замечательного, классного вторника.
2: Да, и позитивного настроения.
1: Здесь были Алина Геринг,
2: Александр Данилов.
1: Всем пока.
2: Пока-пока.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала, скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Музыка громче. День ярче.
4: Эко-радио.

0: На среднем орале 10 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С 1 сентября 2026 года в российских школах продолжит действовать проект «Мелодии вместо звонков», по которому традиционные школьные звонки заменяют фрагментами детских песен и произведений классической музыки. Репертуар будет меняться каждый месяц и приурочен к памятным датам и различным событиям. В сентябре школьные мелодии будут посвящены учебе и учителям, в частности на переменах и перед уроками прозвучит песня «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора имени Попова. Также школьники услышат песню первых в исполнении Дениса Майданова. В школах Свердловской области сохраняется дефицит педагогических кадров, не хватает более 1500 учителей. Особенно остро стоит вопрос со специалистами по математике, физике, химии, биологии и информатике. Об этом сообщил ректор УРГПУ Юрий Бектуганов в интервью «Твердый знак Урал». Нехватка учителей, естественно, научного цикла влияет не только на качество образования, но и на профессиональный выбор школьников. Дети, имеющие способности к точным наукам из-за отсутствия профильных педагогов, нередко выбирая для сдачи ЕГЭ общественные дисциплины и в дальнейшем отказываются от инженерных и других технических направлений. Для решения проблемы УРГПУ перераспределил почти 3000 бюджетных мест с учетом потребностей экономики региона. В эту субботу Качканар присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино». Масштабное культурное событие охватит весь Средний Урал. В регионе откроется 185 площадок, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Показ состоится 29 августа в 21 час возле библиотеки имени Селянина. Зрителям представят российскую военную драму «Малыш» режиссера Андрея Симонова. Фильм рассказывает о непростой судьбе молодого жителя Донецка, который пожертвовал мечтой о музыке ради защиты Родины. Свердловская область участвует в акции с момента ее запуска в 2016 году. Предстоящая неделя в Свердловской области удивит погодными контрастами от летнего тепла в первой половине до арктического вторжения во второй. По мнению

0: Синоптиков в регионе завершается метеорологическое лето. Сейчас через Средний Урал перемещается антициклон, благодаря которому температура на 4-7 градусов выше климатической нормы, рассказали в Уральском гидрометцентре. Погода начнет повсеместно портиться со среды, прольются дожди, местами вероятны грозы, а уже в четверг в регион поступит холодный арктический воздух, угрожающий первыми осенними заморозками. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 24 градуса, облачно с прояснениями, ветер южный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Лирик со свежей композицией, аутентичная, лучшего комплимента для своей барышни даже не придумать. Она спрашивает: ой, а я какая для тебя? Ты говоришь: ну, аутентичная. С вами DJ Подольский, вы на Эко-радио 10.11 на наших эфирных. И в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Оливер Хенденс, Ваня Дмитриенко, Коста Лакоста, а также множество других крутых ребят заглянут к нам на огонек. Ну а прямо сейчас послушаем коллаборацию от Тиеста, называется она Money. Кому не нужны money? Всем они нужны. Давайте заряжаться энергией денег в этот вторник.
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте.

0: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Дубае, где летом температура часто превышает 40 градусов, появилась улица с искусственным дождем. Она находится на острове Europe Island в составе курортного проекта Heart of Europe. Здесь круглый год поддерживают температуру 27 градусов. С крыш через скрытые трубы подают холодную воду и можно гулять под дождем в любое время. Интенсивность осадков регулируют от легкой мороси до сильного ливня. На километровом бульваре работают рестораны, магазины, звучит живая музыка. Посетители берут прозрачные зонты и даже танцуют под дождем. Проект оформлен в европейском стиле и стал популярным развлечением для туристов. Ведь естественные дожди в Дубае – большая редкость. На горнолыжном курорте Шанрус во Франции прошел чемпионат лесорубов. Спортсмены соревновались в скоростной рубке бревен. Они использовали специальные топоры с лезвием почти как у бритвы. Такой инструмент делают в Новой Зеландии. Для защиты ног ниже колен надевают специальную кольчугу. Чемпионат проводят уже более 70 лет. А все началось с дружеского состязания местных лесорубов. В этом году участвовали 60 спортсменов, а зрителей собралось около 2000 человек. Сила, точность и выносливость – вот главные помощники на таких соревнованиях. Колумбийский Медельин на время фестиваля цветов буквально утопает в ярких соцветиях. Более 530 фермеров проходят по улицам с сильетами – композициями из живых растений на специальных каркасах. Некоторые из них весят до 100 килограммов. Нести их нужно около 2,5 километров. Участников вдохновляют сотни тысяч зрителей. Парад Силитерас – это еще и конкурс мастерства. Традиция зародилась еще в 18 веке, когда фермеры переносили растения через Анды на деревянных рамах. Сегодня это главное событие фестиваля и, пожалуй, один из самых красивых парадов в мире. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Ваня Дмитриенко с композицией Цветаева. Очень надрывно он спрашивает: ну кем мне нужно стать, чтобы ты меня наконец полюбила? Может быть, строчками Цветаева или ночной Москвой? Или я бы мог сказать: а мне кем нужно стать, чтобы ты меня полюбила? Может быть, холодным квасом в жаркую погоду? Или, наконец, концов, ведущим Эко-радио? Ну, кстати, это у меня получилось. Да, хорошо, давайте дальше двигаемся. Композиция в коллаборации от Кьеза, называется она «I Can Wait». Я не могу ждать, говорят ребята, и мы тоже уже с нетерпением не можем дождаться, когда все-таки композиция заиграет, поэтому врубаем на полную и слушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Клан Карусель с композицией Ride, что переводится как «оседлать», и давайте мы оседлаем 103-ю волну FM, или же для Качканара это волна 107.9. Друзья, давайте двигаться дальше, не лето, ты такая красивая, снова у нас романтическая композиция, ну прямо все для женщин, все для прекрасного пола, давайте взбодримся и зарядимся энергией для продолжения рабочих будней.
1: Это радио.
2: Бежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
3: Едем на дачу картошку копать.
4: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
3: Новый урожай.

0: Adams.
1: Экро. Радио.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Оазис разрухи образовался в самом центре Нижнего Тагила. Вандалы громят памятник архитектуры по адресу Агаркова, 7. Тротуар усеян битыми стеклами, которые месяцами никто не убирает. Мэрия открещивается от уборки, указывая, что бывший купеческий дом – частная собственность. Здание выставили на торги за 1 рубль. На аукционе цена выросла до 200 тысяч. Покупателем стала компания «Лидер», которую открыли бизнесмены Михаил и Андрей Уткин. Они получили дом-памятник с одной важной оговоркой. Его нужно восстановить и привести в первозданный вид за 7 лет и целиком за свой счет. По условиям сделки в течение года собственник должен законсервировать здание и организовать научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, а потом за 6 лет отреставрировать. Если инвестор не справится, его ждут штрафные санкции и расторжение договора, а имущество вернется в муниципальную собственность и продолжит разрушаться. Но пока на Агаркова 7 нет никаких подвижек, и территория вокруг остается небезопасной. В пресс-службе мэрии лишь подтвердили, что это частная собственность, а по вопросу содержания территории попросили направить официальный запрос. С 1 марта будущего года медицинские организации начнут передавать в МВД сведения о выявленных у водителей заболеваниях, которые могут быть противопоказанием к управлению автомобилем. Об этом ТАСС рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Новые правила позволят отказаться от ситуации, когда водитель после появления опасного заболевания продолжает рулить до следующего обязательного медосвидетельствования, которое обычно проводится при замене прав. В Свердловской области с начала этого года санврачи проинспектировали более 35 тонн мясной продукции. Проверку не прошли почти 10%. Ее забраковали из-за фальсификации, нарушений правила маркировки и отсутствия гарантий качества и безопасности. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Всего специалисты исследовали 821 пробу мяса, 8% не соответствовали требованиям. Эту продукцию изъяли из оборота. По итогам проверок составлено 57 протоколов об административном правонарушения. Выдано 63 предписания об устранении нарушений, приостановке реализации продукции и так далее. Нарушителям выписали штрафы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. В Роспотребнадзоре отмечают, что санкции – это крайняя мера. В ведомстве стараются делать упор на профилактику нарушений. Например, проводят беседы с производителями и продавцами. В онкодиспансере Нижнего Тагила переоснастят отделение радиологии, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. В 2027 году центр получит новую систему КТ, которая совмещает функциональную и анатомическую диагностику. По сути, это два аппарата в одном, которые дают наиболее полную картину заболеваний.

0: Он показывает, что происходит в организме на клеточном и метаболическом уровне, а КТ точно указывает локализацию. Система способна диагностировать не только опухоли, но и неврологические и кардиологические заболевания. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Ветер южного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
1: Радио. Новинка эфира.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Коллаборация от Зиверт на треке «Давай на самый верх». И опять множество философских эпитетов от Зиверт. И приятно слышать, что бывают исполнители, которые поют не только о любви или каких-то банальных вещах, но еще мыслят очень и очень глубоко. С вами DJ Подольский. Вы на Эко-радио. И 11.12 на наших эфирных. В этом часе мы встретимся с множеством крутых исполнителей, такими как Дима Билан, Полина Гагарина, Мадонна, Анна Немченко и другие прекрасные люди заглянут к нам на огонек. Ну а прямо сейчас Ray, Where is my husband? Очень популярная песня, долго играла и до сих пор играет и звучит очень и очень энергично. Так давайте же зарядимся энергией прямо от нее.
1: Эко-радио.

Анна Немченко с композицией «По городам». Множество городов было перечислено, но не перечислены самые главные города. Это Нижний Тагил и Качканар. Всем салют! Вот такая прекрасная композиция, зажигательная. Далее у нас идет Бруно Марс с песней «I Just Might». Она переводится как «Я мог бы». И сразу вспоминается такой монолог из мультфильма «Тачки». Если кто его смотрел, зумеры, давайте вам тоже привет передаю. Там был такой момент, когда один из машин говорил: «Я еще многое мог, но они списали меня со счетов». Но мы здесь никого со счетов не списываем. Мы верим в себя, верим в близких, верим во всех в округе. Все будет отлично.

Группа «Добро» с композицией «На крыше». Рассказывается здесь о юношеской романтике, когда люди молодые сидели на крыше, впервые поцеловались. Возможно, этот момент у кого-то связан и с личным опытом. А мы потихоньку двигаемся дальше. Композиция от Artmas. Называется она «I like the way you kiss me». Мне нравится, когда ты целуешь меня. Вот такая смена эмоционального фона. Такие небольшие эмоциональные качели. Но все же песня про то же, про поцелуй, про романтику. Давайте ее послушаем и вдохновимся теми самыми беззаботными временами.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за

0: Грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
1: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и горит.

0: на среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Оазис разрухи образовался в самом центре Нижнего Тагила. Вандалы громят памятник архитектуры по адресу Агаркова, 7. Тротуар усеян битыми стеклами, которые месяцами никто не убирает. Мэрия открещивается от уборки, указывая, что бывший купеческий дом – частная собственность. Здание выставили на торги за 1 рубль. На аукционе цена выросла до 200 тысяч. Покупателем стала компания «Лидер», которую открыли бизнесмены Михаил и Андрей Уткин. Они получили дом-памятник с одной важной оговоркой. Его нужно восстановить и привести в первозданный вид за 7 лет, а целиком за свой счет. По условиям сделки в течение года собственник должен законсервировать здание и организовать научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, а потом за 6 лет отреставрировать. Если инвестор не справится, его ждут штрафные санкции и расторжение договора, а имущество вернется в муниципальную собственность и продолжит разрушаться. Но пока на Агаркова 7 нет никаких подвижек, и территория вокруг остается небезопасной. В пресс-службе мэрии лишь подтвердили, что это частная собственность, а по вопросу содержания территории попросили направить официальный запрос. С 1 марта будущего года медицинские организации начнут передавать в МВД сведения о выявленных у водителей заболеваниях, которые могут быть противопоказанием к управлению автомобилем. Об этом ТАСС рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Новые правила позволят отказаться от ситуации, когда водители после появления опасного заболевания продолжают рулить до следующего обязательного медосвидетельствования, которое обычно проводится при замене прав. В Свердловской области с начала этого года санврачи проинспектировали более 35 тонн мясной продукции. Проверку не прошли почти 10%. Ее забраковали из-за фальсификации, нарушений правила маркировки и отсутствия гарантий качества и безопасности. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Всего специалисты исследовали 821 пробу мяса, 8% не соответствовали требованиям. Эту продукцию изъяли из оборота. По итогам проверок составлено 57 протоколов об административных правонарушениях. Выдано 63 предписания об устранении нарушений, приостановке реализации продукции и так далее. Нарушителям выписали штрафы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. В Роспотребнадзоре отмечают, что санкции – это крайняя мера. В ведомстве стараются делать упор на профилактику нарушений, например, проводят беседы с производителями и продавцами. В онкодиспансере Нижнего Тагила переоснастят отделение радиологии, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. В 2027 году центр получит новую систему КТ, которая совмещает функциональную и анатомическую диагностику. По сути, это два аппарата в одном, которые дают наиболее полную картину заболевания. Он показывает, что происходит в организме на клеточном и метаболическом уровне, а КТ точно указывает локализацию. Система способна диагностировать не только опухоли, но и неврологические кардиологические заболевания. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: глазам.
1: Экорадио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, без осадков, ветер юго-восточного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 21.
1: Экорадио. Новинка эфира.

Fast Boy со свежей композицией Music Sounds, что переводится как «музыка звучит». Музыка звучит у всех из разных воспроизводителей. Например, у вас может быть из оригинального радио, у кого-то из машины, у кого-то с работы, у кого-то еще где-то. Но самое главное, что вы нас слышите. А с вами я, DJ Подольский. Вы на ЭК Радио, и у нас уже 12.11 на эфирных. В этом часе сыграет множество исполнителей. Например, Мод, Медуза, Нюша, также Люся Чеботина. Ну и еще крутые ребята подтянутся к нам. А прямо сейчас Филатов и Кэра с песней «I Keep One». Давайте ее послушаем и зарядимся бодрой энергией.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

возьми трубку, давай. У меня для тебя есть пару эпитетов. А вдруг мне очень хреново? А может, это звонили родители? Фрукты закончились, смесь малого. Купи, не забудь и будь по второго. Мы были родными, теперь как они. Прошу тебя, перезвони.

Коллаборация от «Медузы» на треке «Don't Wanna Go Home». И все мы порой хотим вернуться домой, особенно после рабочего дня. Но самое главное, чтобы домой мы приходили не с пустыми руками. И для этого у меня есть информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17. Закупайтесь, друзья, тем более сейчас 1 сентября. Я знаю, что многие мамочки сейчас бегают со своими детьми в поисках тех самых туфелек или той самой блузки для первоклассницы или уже там какой класс. Неважно, самое главное, что есть такое прекрасное место. Ну а мы прямо сейчас послушаем композицию Нюши. Называется она «Сверху вниз». Это когда можно посмотреть на привычные вещи иначе и увидеть то самое, что вы хотели найти.

0: Экорадио. Реклама.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37 95

0: 95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость Lada Granta Sedan с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
5: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
6: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам.

точно такой же, но немного.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Басмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Диджей Don't Click Play умоляет Ava Max, но диджей Подольский всегда кликает на этот плей, чтобы разряжать обстановку между песнями. Послушали замечательную исполнительницу, а далее идем к песне Айовы и Минаева «Сильная». Ну, а, кстати, по поводу силы, сила прежде всего заключается в любви к себе, и мы в связи с этим запустили опрос в группе во ВКонтакте, куда вы можете зайти и проголосовать, и узнаем в дальнейшем по опросу, кто у нас считает любовь к себе. Например, можно сказать «нет» без чувства вины, это тоже любовь к себе, или высыпаться и нормально есть. Это вариант, за который я проголосовал, потому что физиология прежде всего решает многое. Ну, давайте все-таки вернемся к песням и будем слушать, отжигать.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Банк России установил переходный период до 1 марта 2027 года для внедрения банками универсального платежного кода, единого QR. До этой даты регулятор будет применять к кредитным организациям санкции за проведение платежей без УПК. Закон об обязательном использовании универсального QR-кода вступает в силу 1 сентября. Банки и другие операторы по переводу денежных средств должны будут обеспечить возможность оплаты с его помощью во всех своих онлайн-сервисах. В Екатеринбурге задержали супругов, которые пытались пронести через зеленый коридор таможни дорогие украшения. Пара прилетела с Пхукета. Инспекторы обнаружили у них три кольца с сапфирами, гранатами и турмалинами, более чем на 2,5 миллиона рублей. Задержанный мужчина уверял, что занимается производством украшений, что эти кольца старые. Экспертиза же показала, что изделия, выполненные из серебра 925-й пробы, совсем недавно. Теперь за контрабанду супружеской паре грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений получил благодарность от Владимира Путина за вклад в обеспечение работы Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями. В свою очередь, владыка отметил, что в нашей стране успешно и эффективно развиваются церковно-государственные отношения. В повестке работы Совета находится и внедрение традиционно-духовно-нравственных ценностей, возвращение традиционного воспитательного элемента во все ступени российской школы, как средней, так и высшей. Митрополит Евгений возглавил Екатеринбургскую митрополию в декабре 2020 года. Владыка активно занимается развитием духовного образования. Уральская столица принимает соревнование «Вызов». Самые быстрые, точные и выносливые представители спецподразделений собрались в Екатеринбурге. Впереди у команд целая неделя испытаний. Принять вызов уже в седьмой раз решились 37 команд, сильнейшие представители специальных подразделений России и мира. Защищать честь своей страны на Урал приехали команды из Казахстана, Сербии, Индии, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана. Командам предстоит провести штурм, захват и эвакуацию. Участники будут сидеть в засаде и на скорость проходить полосу препятствий. Проверить себя на прочность поможет и новая дисциплина – дуэль. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, дождь, ветер юго-восточного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 21.

0: Джоэл Кори со свежей композицией Whisper, что переводится как шепот. И порой мы любим слушать этот шепот. Он вызывает у нас мурашки, особенно если вспоминать, как мама в детстве рассказывала сказку перед сном, и потом расслабляешься. Но мы сейчас бодримся, потому что 13:11 на наших эфирных. Вы на Эко-радио, с вами диджей Подольский. И в этом часе мы услышимся с такими исполнителями, как Мари Краймбери, Полина Гагарина, Леди Гага, Нилетто, ну и множество прекрасных и замечательных ребят заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас песня Confession, загадочная и мистическая. Послушаем ее и зарядимся таким интересным настроением.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Басмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Коллаборация от Леди Гага под названием Runway, что переводится на русский как взлетная полоса, и мы с вами тоже взлетаем и отправляемся далее в музыкальное путешествие, где нас ждут не лето, а Леша Свик и Олег Майами с композицией «Не вспоминай». Эти парни очень утонченные, с прекрасным вокалом, и мне просто уже не терпится их послушать, как думаю и вам, поэтому включаем на полную и наслаждаемся этим днем.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Дима Билан с песней Never Let You Go, что переводится как «Я тебя никогда не отпущу», и с этой песней он выступал на Евровидении. Сразу вспомнилась такая легкая ностальгия. Год выпуска песни 2006, и тема любви у нас продолжается и в следующем треке от Rehab и Sophia and the Giants. Называется он «All Night», «Всю ночь». Они провели вместе и написали эту песню, хотя, возможно, они посвящали ее и другим людям. Это мы узнаем прямо сейчас. Всем хорошего настроения, отличного дня.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Банк России установил переходный период до 1 марта 2027 года для внедрения банками универсального платежного кода, единого QR. До этой даты регулятор будет применять к кредитным организациям санкции за проведение платежей без УПК. Закон об обязательном использовании универсального QR-кода вступает в силу 1 сентября. Банки и другие операторы по переводу денежных средств должны будут обеспечить возможность оплаты с его помощью во всех своих онлайн-сервисах. В Екатеринбурге задержали супругов, которые пытались пронести через зеленый коридор таможни дорогие украшения. Пара прилетела с Пхукета. Инспекторы обнаружили у них три кольца с сапфирами, гранатами и турмалинами, более чем на 2,5 миллиона рублей. Задержанный мужчина уверял, что занимается производством украшений, что эти кольца старые. Экспертиза же показала, что изделия, выполненные из серебра 925-й пробы, совсем недавно. Теперь за контрабанду супружеской паре грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений получил благодарность от Владимира Путина за вклад в обеспечение работы Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями. В свою очередь, владыка отметил, что в нашей стране успешно и эффективно развиваются церковно-государственные отношения. В повестке работы Совета находится и внедрение традиционно-духовно-нравственных ценностей, возвращение традиционного воспитательного элемента во все ступени российской школы, как средней, так и высшей. Митрополит Евгений возглавил Екатеринбургскую митрополию в декабре 2020 года. Владыка активно занимается развитием духовного образования. Уральская столица принимает соревнование «Вызов». Самые быстрые, точные и выносливые представители спецподразделений собрались в Екатеринбурге. Впереди у команд целая неделя испытаний. Принять вызов уже в седьмой раз решились 37 команд, сильнейшие представители специальных подразделений России и мира. Защищать честь своей страны на Урал приехали команды из Казахстана, Сербии, Индии, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана. Командам предстоит провести штурм, захват и эвакуацию. Участники будут сидеть в засаде и на скорость проходить полосу препятствий. Проверить себя на прочность поможет и новая дисциплина – дуэль. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, дождь, ветер юго-восточного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня будет солнечная погода, а температура воздуха поднимется до плюс 19.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Лирик со свежей композицией «Аутентичная» настолько понравилась ему девушка, что он решил вот такую фразу изобрести. Точнее, она уже была изобретена, но звучала крайне редко. Как слово «нишевый», например, появилось недавно, и говорят, что это вообще станет словом 2026 года. Каждый год какие-то новые слова. Но а с вами диджей Подольский, вы на Эко Радио, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как группа «Градусы», «Holiday Boy», Люся Чеботина, а также другие крутые ребята заглянут нам на огонек 14-12 на наших эфирных вторник. Друзья, не унываем, уже совсем скоро, еще немножко поработать, и опять выходные. Время летит быстро. Прямо сейчас послушаем песню «Bad Child» от группы Tunes and I.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Дубае, где летом температура часто превышает 40 градусов, появилась улица с искусственным дождем. Она находится на острове Europe Island в составе курортного проекта Heart of Europe. Здесь круглый год поддерживают температуру 27 градусов. С крыш через скрытые трубы подают холодную воду и можно гулять под дождем в любое время. Интенсивность осадков регулируют от легкой мороси до сильного ливня. На километровом бульваре работают рестораны, магазины, звучит живая музыка. Посетители берут прозрачные зонты и даже танцуют под дождем. Проект оформлен в европейском стиле и стал популярным развлечением для туристов. Ведь естественные дожди в Дубае – большая редкость. На горнолыжном курорте Шанрус во Франции прошел чемпионат лесорубов. Спортсмены соревновались в скоростной рубке бревен. Они использовали специальные топоры с лезвием почти как у бритвы. Такой инструмент делают в Новой Зеландии. Для защиты ног ниже колен надевают специальную кольчугу. Чемпионат проводят уже более 70 лет. А все началось с дружеского состязания местных лесорубов. В этом году участвовали 60 спортсменов, а зрителей собралось около 2000 человек. Сила, точность и выносливость – вот главные помощники на таких соревнованиях. Колумбийский Медельин на время фестиваля цветов буквально утопает в ярких соцветиях. Более 530 фермеров проходят по улицам с сильетами – композициями из живых растений на специальных каркасах. Некоторые из них весят до 100 килограммов. Нести их нужно около 2,5 километров. Участников вдохновляют сотни тысяч зрителей. Парад Силитерас – это еще и конкурс мастерства. Традиция зародилась еще в 18 веке, когда фермеры переносили растения через Анды на деревянных рамах. Сегодня это главное событие фестиваля и, пожалуй, один из самых красивых парадов в мире. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Великолепный ремикс на легендарную песню «Голая» от группы «Градусы». Вот такой зажигательный, энергичный, то, что надо в середине дня. И что хотелось бы сказать, да, в действительности, если я заболею, сам себе банки поставить сумею. В первую очередь нужно уметь позаботиться самим о себе. И, кстати, в связи с этим мы запустили опрос в группе во ВКонтакте, где узнаем, что для вас является любовью к себе. Заходите, голосуйте, оставляйте свои комментарии. Ну, а прямо сейчас послушаем композицию в коллаборации от Тиесто. Называется она Beautiful Places. Прекрасные места, просторы, Нижний Тагил, Качканар. Всем салют, всем хорошего настроения.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
3: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 2111. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

Часто ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать, и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Айола с песней «Хамай». И вообще интересно, как трактуется название самой группы, а трактуется оно вот таким образом. Айола означает «вселенские законы» или «свод правил мироздания», а трек транслирует вечные ценности вроде почитания старших, верности родной земле и чистоты помыслов. Вот кто бы знал, даже сколько слышали эту песню, а вот такой глубинный смысл раскрылся только сейчас. Но и порой умные мысли приходят, когда ты находишься наедине с самим собой, когда ничего не тревожит, когда все тихо. Именно поэтому мы прямо сейчас послушаем песню от Нюши, так она называется «Наедине».

0: На среднем Урале 15 часов.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил с рабочим визитом посетила военный хирург, капитан медицинской службы и ветеран СВО Дарья Светяж. В штабе помощи мы вместе гостья встретилась с волонтерами и соцкоординаторами фонда «Защитники Отечества», обсудив меры поддержки бойцов и их семей, а также логистику гуманитарных грузов. В рамках поездки Светяж оценила качество капитального ремонта в школе номер 32 и осмотрела обновленное здание детской поликлиники на улице Карла Маркса. Завершающим пунктом программы стало посещение экоиндустриального технопарка «Старый Демидовский завод», где она отметила исторический вклад Урала в оборону страны. Все проинспектированные объекты модернизируются по народной программе «Единая Россия», которая координирует обновление здравоохранения в регионе. Партийные проекты также курируют вопросы патриотического воспитания и всесторонней поддержки фронта в Свердловской области. С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Они предусматривают возможность дистанционного заключения договоров с клиниками и передачу информации об оказанных услугах в единую государственную систему в сфере здравоохранения. Договор на платное лечение пациенты смогут

0: заключать через сайт или мобильное приложение медицинской организации. Изменятся и требования к содержанию договора, в частности, при получении анонимной медицинской помощи пациенту не потребуется указывать паспортные данные. Больше 70 несовершеннолетних зацеперов выявили на Свердловской железной дороге с начала 2026 года, и это только официальная статистика. Железнодорожники фиксируют резкий всплеск смертельно опасных развлечений среди подростков сразу в 6,5 раз. Для 3 детей экстремальная поездка закончилась травмами, один ребенок погиб. Все инциденты с пострадавшими произошли в Пермском крае, на который пришлось больше всего случаев зацепинга – 42. Еще 27 инцидентов было в Свердловской области, рассказали в пресс-службе магистрали. Чтобы остановить волну зацепинга, железнодорожники запустили большую акцию «Безопасный транспорт». Вместе с полицейскими, педагогами, общественниками они выходят в парки, скверы, лагеря и рассказывают об угрозе, которую несет опасное развлечение. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, дождь, ветер юго-восточного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 21.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что?

0: Вверх-вверх достигать наших высот, покорять вершины, да, будем все-таки добиваться того, чего мы действительно хотим, а в этом я буду вас сопровождать, диджей Подольский, вы на Эко-радио 15-12 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Ваня Дмитриенко, Гаязов Бразерс, Филатов и Кэрес, ну, а также другие замечательные ребята заглянут к нам на огонек, а прямо сейчас послушаем песню под названием Silence от Delium и Sarah McLachlan. Давайте насладимся этим звучанием и будем кайфовать от вторника.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Ваня Дмитриенко с композицией «Ртуть». И вы заметили, как последние годы начал активно Ваня Дмитриенко попадать в чарты. Вот впервые я о нем услышал с композицией «Венера и Юпитер», и она была выпущена в 2020

2020 году, потом было затишье, и вот последние годы везде-везде Ваня Дмитриенко, а еще что самое удивительное, в 2020 году, когда эта легендарная композиция была выпущена, Ване было всего 15 лет, и я так этому удивлен, потому что там голос вообще не 15-летнего, хотя у каждого свои голосовые связки развиваются по-своему, у каждого свое время взросления, но, в общем, очень-очень круто, вот такое мое личное наблюдение. А прямо сейчас послушаем композицию в коллаборации от Феликс Е. Называется она «Boy, you turn me». Парень, ты заводишь меня. Ой-ой-ой, что-то горячее ожидается. Сейчас будет жарко.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого.

каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

Лёша Свик, «Не лето», Мэри Гу и композиция «Аритмия». Вот такая замечательная, сильная любовь у исполнителей, что даже сердце не выдерживает, колотится чаще обычного. Но самое главное, чтобы сердце колотилось в ритм музыки. Ну а с вами был я, диджей Подольский. Услышимся завтра. Всем хорошего настроения. Прямо сейчас будет для вас играть песня от Jonas Blue. Называется она Age of Desire. Приятного прослушивания.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил с рабочим визитом посетила военный хирург, капитан медицинской службы и ветеран СВО Дарья Светяж. В штабе помощи «Мы вместе» гостья встретилась с волонтерами и соцкоординаторами фонда «Защитники Отечества», обсудив меры поддержки бойцов и их семей, а также логистику гуманитарных грузов. В рамках поездки Светяж оценила качество капитального ремонта в школе номер 32 и осмотрела обновленное здание детской поликлиники на улице Карла Маркса. Завершающим пунктом программы стало посещение экоиндустриального технопарка «Старый Демидовский завод», где она отметила исторический вклад Урала в оборону страны. Все проинспектированные объекты модернизируются по народной программе «Единая Россия», которая координирует обновление здравоохранения в регионе. Партийные проекты также курируют вопросы патриотического воспитания и всесторонней поддержки фронта в Свердловской области. С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Они предусматривают возможность дистанционного заключения договоров с клиниками и передачу информации об оказанных услугах в единую государственную систему в сфере здравоохранения. Договор на платное лечение пациенты смогут заключать через сайт или мобильное приложение медицинской организации. Изменятся и требования к содержанию договора, в частности, при получении анонимной медицинской помощи пациенту не потребуется указывать паспортные данные. Больше 70 несовершеннолетних зацеперов выявили на Свердловской железной дороге с начала 2026 года, и это только официальная статистика. Железнодорожники фиксируют резкий всплеск смертельно опасных развлечений среди подростков сразу в 6,5 раз. Для трех детей экстремальная поездка закончилась травмами, один ребенок погиб. Все инциденты с пострадавшими произошли в Пермском крае, на который пришлось больше всего случаев зацепинга – 42. Еще 27 инцидентов было в Свердловской области, рассказали в пресс-службе магистрали. Чтобы остановить волну зацепинга,

0: Железнодорожники запустили большую акцию «Безопасный транспорт». Вместе с полицейскими, педагогами, общественниками они выходят в парки, скверы, лагеря и рассказывают об угрозе, которую несет опасное развлечение. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 26 августа на Среднем Урале солнечно. Ветер западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 13 до 21 градуса тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка.
1: Экорадио. Реклама.
2: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
3: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С 1 сентября 2026 года в Свердловской области изменится правило розничной продажи алкоголя. Региональный закон, принятый Заксобранием в апреле, вводит сокращение времени торговли и 3 дня полного запрета на реализацию спиртного. Алкоголь в магазинах и торговых сетях можно будет приобрести с 9 утра и до 22 часов. Кроме того, розничную продажу алкоголя полностью запретят 3 дня в году. 1 июня в День защиты детей, 1 сентября и во вторую субботу сентября, когда отмечается День трезвости. Ограничения не распространяются на рестораны и кафе, соответствующие установленным требованиям. На трассе М-12 «Восток» грузовик насмерть сбил женщину-пешехода. Водитель грузового автомобиля «ФАВ» с полуприцепом совершил наезд на женщину, которая двигалась по проезжей части с нарушением правил. От полученных травм пешеход скончалась на месте. Госавтоинспекция напоминает, на загородных трассах пешеходам разрешено двигаться только по обочине или краю проезжей части навстречу транспорту. В темное время суток и в условиях плохой видимости необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы. В Нижнем Тагиле на горе Долгой завершилось первенство России по лыжному двоеборью среди юниоров 15-19 лет. Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва «Аист» Дмитрий Кипин завоевал серебряную награду. После прыжка с трамплина он занимал 3-е место, но по ходу гонки сумел улучшить свою позицию. Зимой Дмитрий стал победителем первенства России в личном виде и стал обладателем серебра в эстафете. Вне конкуренции в этот раз оказались представители Санкт-Петербурга. Меч Победы, выкованный уральским кузнецом Александром Лысяковым, передали в Московский музей. Работа мастера пополнит основную экспозицию. Клинок символизирует силу, мощь и непоколебимую веру в победу. За основу Александр Лысяков взял образ русского богатырского меча, изделия, выполненные из стали и бронзы. Это не первая знаковая работа мастера. Ранее он уже создавал церемониальное оружие для президента Владимира Путина и посох для патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 26 августа на Среднем Урале солнечно. Ветер западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 13 до 21 градуса тепла.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего

0: Что ты ждешь каждую неделю?
1: Сломать шаблоны, оказаться там, где ты еще не был, открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
1: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Это вселяет уверенность. Лада Гранта. Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. Лада Гранта. Держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера Лада. Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37 95 95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость Лада Гранта Седан с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С 1 сентября 2026 года в Свердловской области изменится правило розничной продажи алкоголя. Региональный закон, принятый Заксобранием в апреле, вводит сокращение времени торговли и 3 дня полного запрета на реализацию спиртного. Алкоголь в магазинах и торговых сетях можно будет приобрести с 9 утра и до 22 часов. Кроме того, розничную продажу алкоголя полностью запретят 3 дня в году. 1 июня в День защиты детей, 1 сентября и во вторую субботу сентября, когда отмечается День трезвости. Ограничения не распространяются на рестораны и кафе, соответствующие установленным требованиям. На трассе М-12 «Восток» грузовик насмерть сбил женщину-пешехода. Водитель грузового автомобиля «ФАВ» с полуприцепом совершил наезд на женщину, которая двигалась по проезжей части с нарушением правил. От полученных травм пешеход скончалась на месте. Госавтоинспекция напоминает, на загородных трассах пешеходам разрешено двигаться только по обочине или краю проезжей части навстречу транспорту. В темное время суток и в условиях плохой видимости необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы. В Нижнем Тагиле на горе Долгой завершилось первенство России по лыжному двоеборью среди юниоров 15-19 лет. Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва «Аист» Дмитрий Кипин завоевал серебряную награду. После прыжка с трамплина он занимал 3-е место, но по ходу гонки сумел улучшить свою позицию. Зимой Дмитрий стал победителем первенства России в личном виде и стал обладателем серебра в эстафете. Вне конкуренции в этот раз оказались представители Санкт-Петербурга. Меч Победы, выкованный уральским кузнецом Александром Лысяковым, передали в Московский музей. Работа мастера пополнит основную экспозицию. Клинок символизирует силу, мощь и непоколебимую веру в победу. За основу Александр Лысяков взял образ русского богатырского меча, изделие, выполненное из стали и бронзы. Это не первая знаковая работа мастера. Ранее он уже создавал церемониальное оружие для президента Владимира Путина и посох для патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 26 августа на Среднем Урале солнечно. Ветер западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 13 до 21 градуса тепла.

Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта. Посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» «Осмота Тагил». Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
2: Едем на дачу картошку копать.
3: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
4: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
6: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правил акции.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В онкодиспансере в Нижнем Тагиле переоснастят отделение радиологии, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. В 2027 году центр получит новую систему OFECT-КТ, которая совмещает функциональную и анатомическую диагностику. По сути, это два аппарата в одном, которые дают наиболее полную картину заболевания. OFECT показывает, что происходит в организме на клеточном и метаболическом уровне, а КТ точно указывает локализацию. Система способна диагностировать не только опухоли, но и неврологические и кардиологические заболевания. В Свердловской области с начала 2026 года санврачи проинспектировали более 35 тонн мясной продукции. Проверку не прошли почти 10%. Ее забраковали из-за фальсификации, нарушений правил маркировки и отсутствия гарантий качества и безопасности. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Всего специалисты исследовали 821 пробу мяса, 8% не соответствовали требованиям. Эту продукцию изъяли из оборота. С 1 сентября 2026 года в Свердловской области изменится правило розничной продажи алкоголя. Региональный закон, принятый ЗАГС собранием в апреле, вводит сокращение времени торговли и 3 дня полного запрета на реализацию спиртного. Алкоголь в магазинах и торговых сетях можно будет приобрести с 9 утра и до 22 часов. Кроме того, розничную продажу алкоголя полностью запретят 3 дня в году, 1 июня, в День защиты детей, 1 сентября и во вторую субботу сентября, когда отмечается День трезвости. Ограничения не распространяются на рестораны и кафе, соответствующие установленным требованиям. Банк России установил переходный период до 1 марта 2027 года для внедрения банками универсального платежного кода, единого QR-кода. До этой даты регулятор не будет применять кредитным организациям санкции за проведение платежей без УПК. Закон об обязательном использовании универсального QR-кода вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Банки и другие операторы по переводу денежных средств должны будут обеспечить возможность оплаты с его помощью во всех своих онлайн-сервисах. За нарушение требований предусмотрены меры воздействия со стороны Центробанка, в том числе штрафы и ограничения. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 26 августа на Среднем Урале солнечно. Ветер западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 13 до 21 градуса тепла.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Дубае, где летом температура часто превышает 40 градусов, появилась улица с искусственным дождем. Она находится на острове Йероп-Айленд в составе курортного проекта Heart of Europe. Здесь круглый год поддерживают температуру 27 градусов. С крыш через скрытые трубы подают холодную воду и можно гулять под дождем в любое время. Интенсивность осадков регулируют от легкой мороси до сильного ливня. На километровом бульваре работают рестораны, магазины, звучит живая музыка. Посетители берут прозрачные зонты и даже танцуют под дождем. Проект оформлен в европейском стиле и стал популярным развлечением для туристов. Ведь естественные дожди в Дубае – большая редкость. На горнолыжном курорте Шанрус во Франции прошел чемпионат лесорубов. Спортсмены соревновались в скоростной рубке бревен. Они использовали специальные топоры с лезвием почти как у бритвы. Такой инструмент делают в Новой Зеландии. Для защиты ног ниже колен надевают специальную кольчугу. Чемпионат проводят уже более 70 лет. А все началось с дружеского состязания местных лесорубов. В этом году участвовали 60 спортсменов, а зрителей собралось около 2000 человек. Сила, точность и выносливость – вот главные помощники на таких соревнованиях. Колумбийский Медельин на время фестиваля цветов буквально утопает в ярких соцветиях. Более 530 фермеров проходят по улицам с сильетами – композициями из живых растений на специальных каркасах. Некоторые из них весят до 100 килограммов. Нести их нужно около 2,5 километров. Участников вдохновляют сотни тысяч зрителей. Парад Силитерас – это еще и конкурс мастерства. Традиция зародилась еще в 18 веке, когда фермеры переносили растения через Анды на деревянных рамах. Сегодня это главное событие фестиваля и, пожалуй, один из самых красивых парадов в мире. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L041-01-021-66.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд.

0: ждет тебя.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В онкодиспансере в Нижнем Тагиле переоснастят отделение радиологии, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. В 2027 году центр получит новую систему OFECT-КТ, которая совмещает функциональную и анатомическую диагностику. По сути, это два аппарата в одном, которые дают наиболее полную картину заболевания. OFECT показывает, что происходит в организме на клеточном и метаболическом уровне, а КТ точно указывает локализацию. Система способна диагностировать не только опухоли, но и неврологические и кардиологические заболевания. В Свердловской области с начала 2026 года санврачи проинспектировали более 35 тонн мясной продукции. Проверку не прошли почти 10%. Ее забраковали из-за фальсификации, нарушений правил маркировки и отсутствия гарантий качества и безопасности. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Всего специалисты исследовали 821 пробу мяса, 8% не соответствовали требованиям. Эту продукцию изъяли из оборота. С 1 сентября 2026 года в Свердловской области изменится правило розничной продажи алкоголя. Региональный закон, принятый Заксобранием в апреле, вводит сокращение времени торговли и 3 дня полного запрета на реализацию спиртного. Алкоголь в магазинах и торговых сетях можно будет приобрести с 9 утра и до 22 часов. Кроме того, розничную продажу алкоголя полностью запретят 3 дня в году, 1 июня, в День защиты детей, 1 сентября и во вторую субботу сентября, когда отмечается День трезвости. Ограничения не распространяются на рестораны и кафе, соответствующие установленным требованиям. Банк России установил переходный период до 1 марта 2027 года для внедрения банками универсального платежного кода, единого QR-кода. До этой даты регулятор не будет применять кредитным организациям санкции за проведение платежей без УПК. Закон об обязательном использовании универсального QR-кода вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Банки и другие операторы по переводу денежных средств должны будут обеспечить возможность оплаты с его помощью во всех своих онлайн-сервисах. За нарушение требований предусмотрены меры воздействия со стороны Центробанка, в том числе штрафы и ограничения. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 26 августа на Среднем Урале солнечно. Ветер западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 13 до 21 градуса тепла.

искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.

0: 20.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
0: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
0: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: На Среднем Урале 21 час. Город затихает, но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
1: Территория звука.
0: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами.

0: полуночи только звук.
1: Добро пожаловать на третий выпуск радиошоу «Субботин Сириус» в эфире Эко-радио. С вами Андрей, и сегодня я подготовил для вас немного другое настроение. Этот выпуск получился заметно мягче и мелодичнее предыдущих. Больше атмосферы, красивых мелодий и эмоциональных треков. И это последний летний выпуск, поэтому давайте проведем этот час легко, красиво и с хорошим настроением. Спасибо, что снова присоединились. Прибавьте громкость. Мы начинаем.

Начинаем сегодняшний выпуск совместной работы Prana Flow и Алексея Юниона. Трек называется Under the Sky. Слушаем.

нашего эфирного часа уже позади, и если вы только что подключились, то вы слушаете Субботин Сериес на Эко-радио. Меня зовут Андрей, и каждый вторник в 21.00 я собираю для вас час актуальной электронной музыки. Ну а сейчас для вас звучит трек Juno «Get Him Up». Слушаем.

сейчас хочу поставить вам одну из своих последних работ. Это моя совместная композиция с Нидиско, которая выйдет на VCA Records в ноябре этого года. Кстати, если кто-то еще не знает, помимо Субботин, я пишу и выпускаю собственную музыку под именем Last Control. Ну, а этот трек пока еще эксклюзив.

talk like that.

0: нас.
1: Следующий трек, на мой взгляд, как никакой другой, передает настроение этого лета. Вот, знаете, если есть композиция, которая ассоциируется у меня с летними вечерами, с солнцем и хорошим настроением, то это именно она. Xenon, VR1, слушаем.

Toes, sharp sway, shake a dough.

сейчас хотел бы вам представить один из самых грувовых треков этого лета, по моему мнению. Это Dinox и Baskar, трек High Paradise.

подходит к концу очередной эфирный выпуск Субботин Series. Спасибо всем, кто сегодня был со мной и провел это время на волнах Эко-радио. Напоминаю, что мы встречаемся здесь каждый вторник в 21.00. Чтобы не пропустить новые выпуски, а также быть в курсе моих музыкальных проектов, выступлений и анонсов мероприятий, подписывайтесь на мои социальные сети vk.com/suba_official. Ну, а напоследок оставляю для вас еще один трек Space Food Undertones. С вами был Андрей Субботин. До встречи в следующем выпуске. И не забывайте прибавлять громкость. Пока.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

В эфире радиошоу «Пульсар» на Экорадио 103.0 FM. Добро пожаловать на свою орбиту.

В эфире радио-шоу «Пульсар» на Экорадио 103.0 FM. Добро пожаловать на свою орбиту.

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».
2: Винчест. Пульсарное эко-радио. 103.0 FM.

В эфире радиошоу «Пульсар» на Экорадио 103.0 FM. Добро пожаловать на свою орбиту.

cry steady, no sleep. On the block, cry steady, no sleep.

Винчест. Пульсарное К-радио. 103.0 FM.

В эфире радиошоу «Пульсар» на Экорадио 103.0 FM. Добро пожаловать на свою орбиту.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Эгорадио. Радио.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Черный кофе, белый ветер, сводит кости, я лечу.

часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.